эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС-77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance.

Рекорд. Реклама. И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Ёлка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+. Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250 470.

0: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь?

0: звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе «Медиатраст» в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. «Медиатраст». Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе «Медиатраст» ВКонтакте.
2: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250-470.

0: 7.00 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде, и мы начинаем.
1: Доброе утро, друзья! 5 мая, вторник!
2: Всем доброго и бодрого утра и продолжение этой рабочей недели.
0: Впереди у нас два гороскопа. Это как минимум за эти 4 часа вы услышите рубрика «Я в эфире», куда вы прямо сейчас можете присылать уже свои голосовые сообщения с приветами, поздравлениями или что хотите. Тему мы тоже придумаем. Кому сложно, время рекорда про спорт услышим. Поиграем в игрушку за приз, конечно. What a fact. С автоэкспертом пообщаемся. Горячие новости. Все это будет.
2: Звучит красиво. Что хотите, тема?
0: Что хотите?
1: Ты как будто знаешь такой официант, у которого прям есть процент.
0: Какой?
1: Сейчас прям продавал. Значит, у нас свинина со сливками, курица в кисло-сладком соусе, рис с жареным яичком.
0: Нет, подожди, вот сейчас я начну продавать. Помните события наши? Там колбасный цех 29 и 30 мая. Выгодно, посмотрите.
1: Не помним, что, напомню, что там?
0: Что там, колбасный цех, матрикс.
1: А выгодно что?
0: А выгодно пойти на него как минимум и по подъездам не ходить. Вот такой вот аргумент у меня идет.
2: Слушай, но если бы Никита был официантом, он бы не старался, потому что он презирает чаевые как таковые.
0: Да, мне бы их не давали, я бы и не брал.
2: И он
1: подожди,
2: бы
1: он презирает чаевые, потому что не дает или не хочет
2: не,
1: получать?
2: Не, не дает чаевые, то есть получается...
0: И не забирает, уточни, это важно.
2: Вот, и не забирает. Получается, он бы работал на отвали. Такой. Мне не нужны чаевые, я их не заслуживаю.
0: Вот ваш пельмени. Тут и тарелка.
2: Не, пока...
1: Сразу изо рта в рот.
2: Показал издалека. Это ваши пельмени.
0: Забирайте, идите. Что сидите? Есть поводы, давайте с них начнем. Что там на 5 мая у нас? Тем более их
1: Всемирный много. День общения.
0: Общаемся сегодня обязательно. День водолаза, 144 года как празднуется. А почему бы нам сегодня тему не задать, кто вы в подводном мире? Там же много кого. Водолаз крутой.
1: Давай.
0: Давайте. Какая-то рыба
1: может. Рыбка Немо.
0: Рыбка Немо в поисках, да, тебе ищут?
1: Может быть, водоросли. Может,
2: рыбка Немо на самом
1: медуза,
2: деле.
1: Медуза, горгона.
0: Медуза, это не из подводного мира.
1: Неважно.
0: Это на медузе остановилось.
2: Вы в курсе, что Немо это на самом деле рыбка-клоун?
0: Да, конечно, мы все в курсе.
2: Все,
0: мы
2: просто.
0: Все смотрели. Там синяя еще есть, Дори.
2: У которой память отшибает.
0: Может быть,
1: о, это я!
0: Хорошо! Черепаха, может быть, водоплавающая. Друзья, голосовым, кто вы этим утром, каким себя ощущаете из подводного мира? Международный день принцесс сегодня 18 лет, как празднуют.
2: Или какая вы принцесса?
1: Какая принцесса?
0: Какая ты принцесса? Для тебя личная игра. Какая ты принцесса?
1: А? На горошине.
2: Так, хватит сидеть на горошине.
0: Международный день акушерки сегодня. С праздником вас.
1: С праздником. День советской печати.
0: Mm-hmm.
1: День создания криптографической службы Российской Федерации.
0: Ого, Всемирный день гигиены рук сегодня. День борьбы с астмой. День кубанской журналистики. Посмотрите, Хокку день.
1: О, Станислав, ваш выход.
2: Пришел на работу. Смотрю, люди. Классно.
0: Радиорекорд. Начинаем.

0: такая прямо сейчас.
1: Овны, сегодня вы можете не без удивления обнаружить, что ваша уверенность в чем-то, еще вчера оказавшаяся твердокаменной, постепенно испаряется, уступая место противоположному мнению.
2: Тельцы, сегодня с вами может приключиться жесточайший приступ с не слишком оправданной ревности.
3: Близнецы, степень вашей удачливости сегодня будет во многом зависеть от того, кто будет рядом с вами.
1: Рак, сегодня вам, возможно, предстоит принять на себя ответственность за дело, с которым кто-то не смог справиться.
2: Львы, сегодня у вас появится талант вмешиваться в чужие дела и путать чужие планы.
3: А девы, сегодня вы испытаете двойственные чувства.
1: Весы, поищите корень проблемы, сегодня чуть ли не последний день, когда его еще можно извлечь.
2: Скорпионы, поделитесь своей мудростью с ближним, ибо он в ней серьезно нуждается.
3: Стрельцы, будьте готовы отвечать за свои действия сегодня.
1: Козероги, не опирайтесь на догадки, принимая то или иное решение сегодня.
2: Водолеи, сегодня очень многое будет зависеть от того, с кем вы проведете этот день.
3: А рыбы, вы нынче будете очень чувствительны. Всем хорошего дня, друзья.

0: голосовые сообщения в рубрику «Я в эфире». Тема сегодня тоже есть для этой рубрики. Это кто вы из морских обитателей. Поэтому записывайте свое голосовое, каким утром себя ощущаете. Мы пока к новостям. Эта новость должна была быть в горячей, но почему-то не оказалась там. В Бурятии муж во сне назвал жену чужим именем и получил 3 ножевых ранения.
1: Во сне?
0: Да, просто человек.
2: Так нас же попросили тему подобрее какую-нибудь выбрать.
0: Было такое.
1: Такому это и не тема пока.
0: Это так, микротема.
2: Поножовщина в семье.
0: Ну, настолько обидно, серьезно.
1: Контролируйте свои сны.
0: Не, подожди, ну настолько серьезно. Я с тобой работаю, например, 5 дней в неделю. Ты Аня. Вот я кого-то назову Аней, но мы же постоянно Аня, Никита, Стас.
1: Так во сне. Я тоже во сне могу. Никита, Стас, вы что творите? Что вы говорите? Никита, Стас.
0: Уберите.
2: И муж такой: Ань, ты же не спишь. Отстань.
1: Никита, Стас. Их двое.
2: Причем получается, то есть она даже не знает контекста, где это было произнесено. Да. Он просто назвал какое-то женское имя.
0: Во сне просто, да.
1: Вообще, как бы, ну вообще, да, это уже борщ по ревности. Надо хотя бы было, ну, как-то выяснить. Может, он курьера женщину принимал во сне.
0: Может быть, это действительно коллега какая-то.
1: Ну, мало ли что там
0: реально
1: было.
0: Ну, зачем так реагировать?
2: А где это, в Корее?
0: В Бурятии.
2: А, в Бурятии.
0: Как ты перепутал?
2: Я объясню, почему.
1: А это точно новость? Это не рилс?
2: Потому что очень часто были вот эти новости. Китай, Корея, азиатские страны, где тоже. Она увидела, что он моргнул во сне. Она подумала, что он моргнул на нее, и поэтому его нужно выбросить из кровати.
1: Никогда такого не было.
2: Было.
0: Девчонки, поспокойнее, пожалуйста.
2: Да. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Туве ввели режим ЧС регионального уровня из-за природных пожаров. Власти полностью запретили жителям посещать леса. С начала сезона в регионе зафиксировали несколько десятков возгораний, и в большинстве случаев причиной стал человеческий фактор. Посольство России в Австрии заявило о жесткой реакции Москвы на решение Вены вызвать троих российских дипломатов, назвав этот шаг политически мотивированным. По данным австрийских СМИ, поводом стали подозрения из-за якобы леса антенн на крышах российских дипзданий, которые, по версии властей, могут использоваться для разведки. Более половины россиян ждут возвращения западных компаний хотя бы в одной сфере, такие данные показал опрос. Против высказались примерно четверть, еще часть респондентов не определилась. Чаще всего ждут возвращения автопроизводителей, а также кино, музыки и игр. Больше актуальной горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
3: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% объемом 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование и партнер агрегатор ООО «Сравни.ру» и «Онлайн-САП». Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для волос Head & Shoulders в ассортименте 359 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем.

0: Голосовых там все перемешалось. И морские обитатели, и принцессы.
1: Серьезно?
0: Да, все. Есть Александра, вот, пожалуй, начнем.
2: Дареша, здрасте.
1: Здрасте.
2: А я принцесса, которая немножечко переиграла с химией. Ну, то есть я занимаюсь спортом чисто с пацанами в зале, там, с девчонками. Вот. И на самом деле я нежная, милая и очень красивая. Это просто у меня голос поменялся, а так-то я могу...
1: Это протеиновая принцесса.
0: Да.
3: Правда, когда он сказал с химией, подумал, что там прическа что-то.
0: Григорий.
4: Привет, Рекорд.
1: Привет.
4: Привет всему Новосибу.
1: Ага.
4: Я сегодня, наверное, этот чувак. Кто проживает на дне океана? Спанч Боб, Сквейпенс. Го, желтая губка, малыш без изъяна. Ну, короче, вот такой чувак.
0: Чувак.
1: Такой малыш без изъяна.
0: Походу, мы напарника его нашли.
5: Доброе утро, вейкаперы. Доброе утро, страна. Вчера на связь не выходил, так как чилил. У Чили вчера была днюха. Вейкаперы, поздравьте меня, что ли. Исполнилось 41 год. Ну, а сегодня я пусть буду Патриком, потому что со Спанч Боба, потому что так же с утра немножко подтупливаю, как и он. Всем добра и позитива.
0: Сегодня без бейбочки, заметили?
1: Кстати.
0: Челентано, с днем рождения, 41 год.
1: Там вчера, наверное, не поссорился, все нормально?
3: Сэнди, получается, у него бейбочка.
0: Наверное, Эдуард.
6: Всем привет. А я пиратское сокровище, лежащее в морских глубинах. Где ж ты, моя охотница за сокровищами? Всем доброго утра.
0: Водолазка.
3: А, вот он, этот сундучок с золотом.
0: Май.
7: Радио Рекорд, привет. Жена, привет. Дети, привет. А я сегодня любимое подводное животное матранга. Медуза. Медуза. Медуза. Медуза. Друзья. Так-то. Бывайте, ихтиандры. Всем хорошего дня.
0: Бывай.
3: Спасибо, что не договорил. Слушайте, я надеюсь, это не единственный способ общаться с семьей, не через радио. А то с ними здороваться. Так, привет, семье.
0: Все нормально, Кайрат.
8: Доброе утро. В подводном мире я сегодня краб Себастьян. Я вроде и при власти, но первый раздолбай.
0: Это из «Русалочки», если я не ошибаюсь.
3: Да, там царь Тритон и Ариэль.
0: Следующая голосовая.
9: Привет, Рекорд. Ну, сегодня там два каких-то дня праздника. Я, наверное, сегодня принцесса водоплавающая, которая хорошо плавает. Ну, всех хорошего настроения и юмора, позитива.
0: Ну, спасибо, хорошо.
3: Ну вот и «Русалочка» нашлась.
0: Ну, смотри, нас попросили на Рекорде поставить диджей Фреш и DBDB, поэтому давайте это и сделаем.

0: Рекорд. Реклама.
1: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
2: Мотопарк! Мотопарк! Нужен мотоцикл «Хонда»? Мотопарк!
3: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
2: Мотопарк «Хонда»! Мотопарк!
0: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
4: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
5: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
6: Да что такое? Уже третье защитное стекло за месяц разбиваю.
7: Слушай шоу «Толкеры» на рекорде и выиграй бронепленку «Броноскинс» для экрана твоего смартфона. «Броноскинс» – броня для любых смартфонов, планшетов и часов. Сроки акции ограничены. Скидки и подробности на сайте broноскин71.ru. 18+.
8: Да сколько можно долбить?
9: А когда мне еще ремонт делать?
10: Об этом вы мечтали, когда выбирали квартиру в новостройке. А в жилом комплексе «Аспен Парк» все квартиры сдаются сразу с дизайнерским ремонтом под ключ. Звоните 79 11 44.
11: ООО «СЗ «Живи в Туле». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Вредители атакуют дачи, квартиры и бизнес. Клещи, тараканы, крысы, сорняки, борщевик. Профдес Тула устранит быстро, безопасно и с гарантией. Звони в Профдес 8-950-900-52-51. 8-950-900-52-51.
0: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250-470.

0: рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это «Спортивные новости» и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. Руководство телеканала ESPN пытается убедить главного тренера Golden State Warriors Стива Кера вернуться к работе на телевидении. Топ-менеджеры ESPN ведут активные переговоры с Кером, рассчитывая вернуть его в мир баскетбольного вещания. При этом в Golden State не намерены отпускать

Кубани объявил о своем участии в драфте NBA 2026. 21-летний российский форвард ростом 237 метра проводит блестящий сезон в единой лиге ВТБ. Многогранный перспективный игрок с размахом рук 213 сантиметров и впечатляющий универсальностью в атаке и в защите, так говорит журналист Джонатан Гивони на своей странице. Ищенко является воспитанником «Локомотива Кубани». В текущем сезоне он провел 35 матчей за краснодарскую команду, в которых в средних набирал 8,5 очков, делал 4,7 подбора, 2,2 передачи. В 2026 году защитник стал участником матча звезд единой лиги ВТБ. Международный олимпийский комитет больше не планирует развивать киберспорт.

0: игр. Предполагалось, что организация проведет игры совместно с фондом The eSports World Cup Foundation. В результате МОК решил сосредоточиться на самостоятельных проектах. А саудовцы третий год подряд проводят Кубок мира по киберспорту с рекордным призовым фондом. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
1: Время рекорда. По вторникам в Вейкаперах на рекорде.

0: Доброе утро и всем здравствуйте. 8:01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на рекорде. Никита Стасани.
1: Привет, друзья. Вторник, 05.05.2026.
2: Всем прекрасного начала дня и продолжения этой рабочей недели.
0: В этом часе мы сыграем с вами, поэтому мобильное приложение рекорда вам очень пригодится. Да и вообще полезная штука, скачайте. А к новостям. В Подмосковье блогера укусила редкая экзотическая змея, которую он держал в квартире. Представляете, яд куфи разрушает сосуды, оказывается, и вызывает некроз ткани. Аллергики могут умереть от подобного укуса. Змеи не рекомендуют заводить новичкам, пострадавшие в больнице с отеком и токсическим эффектом.
1: Сейчас он вроде... когда приобретал, его предупреждали?
0: Я думаю, что он прекрасно понимал, какую змею он покупал. Есть любители, которые действительно покупают этих ядовитых тарантулов, змей и так далее. Я сам очень люблю змей.
2: Подожди, а это прям... опасаюсь. Это не какая-то метафора, это реально змея его кусает.
0: Реально змея, никакая не метафора.
2: То есть не поссорился с кем-то?
0: Он, да, он в больнице находится на данный момент. Говорят, что состояние его стабильно, но врачи продолжают за ним ухаживать.
2: Где змея?
0: Представляете, живешь вот ты, а сбоку от тебя через стенку живет сосед с такой змеей.
1: Да? Жесть. Ну зачем ты сейчас фобии мне накидываешь?
2: Поэтому я и спрашиваю, где змея?
0: Я так понимаю, выловили. Но про змею ничего нет.
2: Либо змея позвонила своим, такие, приезжайте, его нету.
1: Хата свободна.
2: И они сейчас...
0: Мы про соседей будем говорить. Просили нас, да, подобрее сегодня, ребят, давайте тему. Про соседей. Все. Какие интересные истории у вас есть про соседей, с которыми вы, возможно, жили, с которыми вы живете сейчас. Соседей всегда прикольно обсуждать. Может, вы такой сосед.
1: Давайте сразу определимся. Соседи — это на одной личности?
0: В одном доме.
1: В одном доме? В разных подъездах?
2: Ну, без разницы. Может, он через две квартиры от тебя живет. Может, в соседнем подъезде.
0: Давай во дворе вообще так обозначим. Тоже сосед.
1: Я говорю, что давай как-то...
0: Вот двор ваш.
2: Любой сосед.
1: У меня, например, вообще блогер-сосед.
0: Так.
1: У него нет змеи.
0: Сколько у него подписчиков?
1: Много, он блогер-миллионник.
0: Вы снимали с ним вместе какие-то видеоролики? А его нельзя называть?
1: Когда была пандемия, мы сделали TikTok-хаус.
0: У кого в квартире?
1: Мы на улице снимали.
2: Представляешь, что он...
0: Бездомный блогер.
2: Обманывает Ань, говорит, я блогер, я миллионник, давай.
0: Давай снимать видосы свои.
2: Да, вот в купальниках, давай.
0: Давай побегаем просто голышом по району. Классное видео получится. А он блогер, нельзя его называть, он же не иноагент. Почему его нельзя? Может, на человека подпишутся, интересно кому-то. Не помнишь Никого?
1: Нет.
2: Что он с ним? Значит, она не видит в нем смысл. Вот так ты думаешь о своем?
0: Соседи
1: вообще. Нет, я просто боюсь наврать. Да нет, у них семейные аккаунты. Прикольно, что на самом деле школьники знают его. И мы когда по дворам гуляем, ну вокруг школы.
2: Он
1: это наша любимая.
0: Она нашла друга, с которым она гуляет.
1: Его узнают.
0: Отлично.
2: Конечно, узнают, играть, типа, отошел! 100 метров по решению суда!
0: Начинаем обсуждать и вспоминать, какие интересные истории у вас есть про соседей. Делитесь с нами ими, а мы будем их озвучивать в чате мобильного приложения «Рекорды» в наших социальных сетях.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Мы, соседи, обсуждаем конкретно ваши истории, читаем, что же там такого происходило у вас. Может быть, вы и не живете уже с этими соседями, но помните, как они что-то вытворяли.
3: Но тема позитивная, да?
2: Это позитивная тема. А вот Олеся пишет, когда жила в городе поменьше, у меня была соседка, бабушка, божий одуванчик, у нее на балконе жил петух. Надо ли говорить, как быстро я сменила квартиру каждое утро, представляете?
3: Так же, так это будильник живой.
2: Ну, такой он уже встает же с первыми лучами солнца.
3: Так как и мы.
2: Поживи с петухом.
4: Слушайте,
3: да, мы встаем раньше петуха.
4: Не знаю, я никаких петухов у себя во дворе пока еще не видел.
2: Объявления появляются, фотографии уже кидают в комменты. Вот Владислав скинул. Вот час назад в лифте дома, говорит, люблю своих соседей, с утра поднимут настроение. На объявлении следующее. Урод, будешь по маленькой нужде ходить в лифте, отсохнет твой детородный орган. 100% угрозы.
3: Кстати, да, я не понимаю. Но мне кажется, это все-таки, ну, я надеюсь, что когда я один раз такое видел, что это был не человек, а какая-нибудь собака.
4: Не, может, он по жизни пес.
2: Нет, собака-то как раз бы она на улицу дошла, все нормально.
3: Да. Ну, это вообще просто жесть.
2: А Андрей Кош, 73. Ох, моя любимая тема, говорит, про соседей. На прошлом месте жительства каждое утро у меня начиналось с музыки. За стеной учились играть на пианино. Вечером соседка сверху постоянно орала. А, причем доставалось и мужу, и детям, и собаке. Переехал тут, по вечерам уроки делали громко. С непривычки после крика «Пиши!» я тоже почти садился делать уроки. Но по ночам периодически молодая пара сначала очень громко ругалась, потом очень громко мирилась. Спасибо вам, дорогие соседи, что вы переехали.
4: Там же нет никакого подтекста. Ты урод, а потом прости меня.
3: А у вас тоже хорошая шумоизоляция по стояку в туалете?
4: В кавычках ты имеешь в виду?
2: Что это значит?
3: Ну, слышно, реально.
2: Не знаю.
3: Именно вот я захожу в ванну и реально слышу.
2: А кто-то моется?
3: Это тоже
4: слив могу. Водички ты имеешь в виду, да?
3: Нет, слышно. Прям разговоры, я кашель слышу.
2: Сама живет, ты живешь, наверное, на 10-м, а кашель с 24-го.
3: А я не знаю, кстати, мне сказали на самом деле, что реально звук может проходить через, ну, через этажи. То есть, грубо говоря, если тебе кажется, что над тобой или под тобой идет звук, то абсолютно вообще не факт.
4: Представляешь, что это послание передает через раковину? Аня,
2: заходит.
3: А еще очень странно, пару ночей кто-то в районе 12 ночи стучит молоточком.
2: По коленке тебе или куда?
3: Нет.
4: Это знаешь, в этом фильме «Оно», Пеннивайз появлялся в этих, в сливных отверстиях. Представляешь, как ему сложно в многоэтажных домах. Ему нужно напугать, допустим, человека на 19 этаже, а он такой... Ну, как я это сделаю? Ну, ладно.
2: Интересные истории нам нужны про ваших соседей. Пишите их в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Телеграм-канал Радио Рекорд.
4: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
5: У тебя есть свой бизнес? И ты слышишь это? Слышишь?

0: ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе «Медиатраст» в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. «Медиатраст». Время заявить о себе. Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе «Медиатраст» ВКонтакте.
1: Тебе знакомо это чувство, когда прикосновение к рулю вызывает дрожь, когда безупречная кожа салона обнимает тебя, как самый дорогой костюм. Это не просто

0: 71. Звони 71 71 71.
1: Брутальные внедорожники Хавейл Про с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия, выгодный трейд-ин, подарки при покупке. Хавейл Про, Корс Групп, Тула, Октябрьская 316.
2: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250 470.

0: в эфире через минут 10 и сыграть с нами в прямом эфире. Пишите, друзья, мы пока соседи, продолжаем обсуждать истории ваши, читать, слушать.
1: Давайте, соседи не любят мою музыку, но слушают, пишет нам Евгений.
0: Ну вот он, этот сосед, да, про которого пишут все в комментариях. Громкая музыка и так далее. Алешенька, сынок, голосовой скинул.
2: Доброе утро, ребят.
0: Привет.
2: А я как-то возвращался с магазина, и ко мне подошел сосед, увидев в руках у меня туалетную бумагу определенной марки, и сказал: о, я такой же пользуюсь. И я что-то растерялся и зачем-то еще спросил: ну и как, нравится? А он еще больше растерялся и сказал: как в детстве.
1: Очень интересный, познавательный у вас разговор.
0: А вот знаете же, с соседями оказываешься в одном лифте, и вот это первое знакомство, наверное, такое. Ты же хочешь как-то подружиться с соседями? Ну, не знаю, мне так...
1: Ты здороваешься с соседями?
0: Каждый раз. Даже
1: правильно,
0: когда со мной не здороваешься.
1: Приучивай.
0: Да, но не знаешь, с чего начать разговор с соседями обычно. Реально, я не знаю,
1: с чего... Подожди, ты общаешься, я молчу.
0: Нет, я стараюсь общаться. Я вот тот сосед, который, про которого сказал Алешенька, сынок, я вижу что-то в руках такое, собаку увижу.
1: Зацепишься. Какая
0: да,
1: порода?
0: Вижу собаку, говорю: ой, а он у вас добрый? Это я для себя в первую очередь спрошу, доеду ли я. И ограничено время, вот эти вот, сколько там, полминуты, чтобы завести контакт какой-то, подружиться. И вот так мало этого времени.
1: Давай, тест. Заходит бабушка в зеленом платке, ей 86. Да. Что спросишь?
0: А это у вас платок бяси или какая ткань у вас?
1: Так, заходит ребенок, 14 лет, пацан, воняет от него. Что скажешь?
0: Воду отключили, что ли? У вас тоже?
1: А это же оскорбление.
0: У вас тоже вода не работает?
3: Что, страшно тебе, малой?
1: Заходит мужчина, пьянющий, 35 лет, ну добрый, и комплименты тебе отвешивает.
0: Отошел, я владею.
1: Ты же хочешь заговорить.
3: За кусон брать?
0: Я кунг-фу владею. Ну еще комплименты мне отвешивает мужик в лифте, я такого не представляю.
1: Девчонка, 25 лет, с парнем, красивый. Хочешь ее, но она с парнем. Что скажешь?
0: О, парню скажу, дракон, смотри.
3: Давно встречаетесь.
1: А, кстати, будешь...
0: Нет, я скажу...
1: С парой не будешь заговаривать?
0: Нет, я скажу: о, ты опять, что ли, с новым молодым человеком? Вчера же с другим ехал.
1: Такой же подставщик.
3: Так это надо наоборот сказать, что типа: о, ты снова девчонкой? А где Наташка?
1: Нет, когда зайдешь, заберешь свои шмотки.
0: О, а ты тоже встала на эту дорожку.
3: Это заходишь, там и едет какая-то семья, и ты такой: о, классно, ребенок. Ваш?
0: Истории про соседей ваши ждем, вы знаете, куда писать.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении госпошлин в сфере гражданства и миграции. Предлагается установить плату за получение выхода из российского гражданства на уровне 50 тысяч рублей. Также планируют увеличить пошлины для иностранцев за выдачу и замену вида на жизнь.

0: Центральной, Александровском саде, Боровицкой и Арбатской. На Арбатско-Покровской линии при этом вход и пересадки сохранятся. Станция библиотека имени Ленина будет работать только для пересадки. Минпромторг заявил, что исключение техники ряда зарубежных брендов из параллельного импорта не приведет к дефициту на рынке. Ограничения с 27 мая затронут продукцию крупных производителей компьютеров и комплектующих, включая Acer, Asus, HP, Intel и другие. Больше актуальной горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
3: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: Обновленный «Хавейл М6» создан из преимуществ. Практичный и просторный. С вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион.Рус».
1: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
4: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
5: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vb-банк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
7: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
8: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: каперы на рекорде. Угадать за 60 секунд.
1: Раз в неделю мы ходим по студии, и этот день каждый вторник у нас происходит. Игра за 60, угадать за 60 секунд. Макс на связи. Макс, привет.
2: Привет, привет.
1: Из какого ты города?
2: Я из Тюмени.
1: Отлично. Макс, у тебя соседи нормальные, хорошие?
2: Ну, как сказать?
1: Да прямо говори.
3: По-честному.
2: Ну, по крайней мере, перестали остальные шары катать по полу по ночам. Ну, уже хорошо.
1: Уже договорился, значит. Макс, у нас игра «Угадать за 60 секунд». Тебе нужно будет неоднокоренными словами объяснить что-то кому-то из нас. Но изначально тебе нужно выбрать того, с кем ты будешь играть в одной команде. Никит, Стас или Аня. Выбирай.
2: Давайте с Аней сыграем.
3: Ой, я такое слово классно хотела тебе загадать.
1: Тебе загадать.
3: Чтобы, например, Стас или Никита отгадал.
1: Все, все, тебя выбрали. Тебя выбрали, Аня. Мы со Стасом пока придумали слово.
4: Ого, я даже слово не придумал. Интересное для Ани. Ну вот и отгадай его потом сама.
1: Так, давай, Стась, какое слово? Давай, прикольное какое-нибудь.
4: Простой, может, заколка.
1: Еще давай. Еще.
4: Брекеты.
1: Брекеты. О, Макс, объяснишь слово брекеты за одну минуту, Аня?
2: Да, я думаю, это будет очень даже просто.
1: Ну, мы в тебе не сомневаемся вообще. Главное, не однокоренными. Это важно. Аня, возвращайся! Она уже спешит, чтобы сыграть в эту игру. Не вижу, чтобы она спешила, кстати.
4: Я думаю, она быстро.
1: Она специально вальяжно идет.
3: Я вальяжно, да, я просто кремом руки мажу.
4: Ну тогда это будет изи-катка.
1: Да, Макс сказал, что сейчас сразу, с первых секунд ты догадаешься. Итак, минута начинается, Макс, начинай объяснять.
2: Это стальные штуки, которые надевают на зубы кривые.
3: Брекеты.
1: Ну, смотри, смотри, как классно. Макс сказал, Макс
3: брекеты, сделал. Брекет-система, элайнеры. Что надевают еще на зубы? Стразы, бисер, кариес, еда, остатки еды, пища.
1: Это она уже от себя. Макс, тебя-то мы поздравляем, ты победил. Приз твой. Можешь привет передать кому хочешь.
2: Всем привет.
3: Хорошо.
1: Креативно очень. Друзья, вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы в Вейкаперы.

0: реклама. Мотопарк! Мотопарк! Нужен квадроцикл «Алодес»? Мотопарк! Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58. Мотопарк! «Алодес»! Мотопарк!
1: 15 мая. Тула. ДК «Туламашзавод». «Дельфин».
2: Я говорю тебе про любовь.
1: Главные хиты разных периодов. Шанс услышать на одном концерте палитру всего творчества «Дельфина». Впечатляющие видео и световое шоу.
3: Потому что я надеялся, а не был уверен.
1: Подробности на официальных ресурсах «Дельфина». 16+.
4: Да сколько можно долбить?
5: А когда мне еще ремонт делать?
6: Об этом вы мечтали, когда выбирали квартиру в новостройке. А в жилом комплексе «Аспен Парк» все квартиры сдаются сразу с дизайнерским ремонтом под ключ. Звоните 79 11 44.
7: ООО «СЗЖ «Вивтули». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250 470.

0: какие интересные истории у вас про соседей есть?
1: Мне вот интересно,
0: обсуждаем.
1: Почему такое ударение? Можно же было другое сделать, сосед.
0: Можно, так делай на здоровье, никто тебя не останавливает.
2: Но есть сосед, а есть тот, кто сосед.
0: Татьяна, что за человек-то такой? У меня была неадекватная соседка по комнате в общаге. Она запрещала мне приводить в нашу комнату кого угодно мужского пола. То есть ни парня, ни папу, который бы приехал в гости из другого города, ни даже мастера что-то починить. И это при том, что в соседней комнате нашего блока жил парень. Рассказывал, естественно, в домашнем, и никого ничего не смущало. Ссылаясь она на свои строгие традиции. Она из Грузии была. Но это не мешало ей каждый вечер созваниваться по скайпу со своим бойфрендом из Франции, сидя перед ним в халатике. Еще и кляузы на меня писала вахтерша, чтобы мне вообще гостей водить запретили. Неадекватно, одним словом, злит до сих пор.
1: Слушайте, точно, это же отдельная тема, на самом деле, соседи по... Ну, именно это сожители уже, понимаешь, это не соседи в обычном понимании. Просто у меня была тоже соседка, например, первая по общежитию в комнате.
0: Так.
1: Такая удивительная, вроде панька вообще такая, знаешь, отличница, мышка-мышка. А потом я в какой-то момент узнаю, что она в ночном клубе стрипуха.
0: Пошла, посмотрела, классно, да? Ничего себе. Она как-то скрывала это или что?
1: Ну, это было максимально неожиданно, понимаешь? Вот, ну...
0: Это девчонки-отличницы, да, которые тихонечки такие, ой-ой-ой, а деньги непонятно откуда берутся.
1: А потом ты их встречаешь где там, на китайском рынке?
2: В смысле, она что, машина?
1: Нет, Никита же заметил очень интересное наблюдение.
0: Да, на китайском.
1: Как называется это?
0: У нас есть Китай-город такой.
1: Вот.
0: И там очень много красоток прячутся, маскируются там. Кто в очках?
1: В смысле? Ты сказал, что это эскортницы.
0: Я сказал красивые девчонки. Я не говорил слово эскортницы.
2: Видишь, знаешь, в чем прикол?
0: Да.
2: Мы с Аней так давно уже вместе, что она считает, что вот мы, ну как бы...
0: Мы ее, да?
2: Ну типа такая, я такой, типа, ой, я недавно тут с подругой увиделся. Опять с этой?
0: Да-да-да.
2: Тварью? Ты говоришь, эй, подожди, ну это моя школьная подруга. Угу, эскортница, небось. Нет, она менеджер в крупной компании. Крупная эскортница.
1: Наблюдение в другом. Он понял, где красивые девчонки одеваются.
0: Где берут бренды, да, дешевле. Вот что я понял. Я не называл никого этим похабным
1: Конечно,
0: словом.
1: Конечно, это я додумал. Никита так не мог сказать.
2: Видишь, чтобы, ты можешь прямо здесь, без штанов, сесть и скажешь, типа, это стайл.
1: Это стая.
2: А вот, а завтра он скажет, типа, Стас пришел голый, а я всего лишь в шортах.

0: 9.00 в Петербурге по московскому времени. Вы и каперы на рекорде, и мы 2 часа еще с тобой будем.
1: Привет, друзья, всех со вторником 05.05.2026. В этом часе у нас эксперт. Присылайте ваши вопросы про ваши автомобили.
2: Всем горячего супчика.
0: Итак, друзья, к новостям сразу. Россияне массово становятся монахами Шаолинь. Все едут в школу кунг-фу, чтобы их били палками и давали, не давали нормально есть. Это, оказывается, тур такой есть. Есть до месяца. 4-5 тысяч рублей в сутки стоит. Плюс билеты туда-обратно около 40 тысяч рублей. Подъем в 5 утра. Гимнастика, цигун. Бесконечные тренировки с перерывами на еду. Вас бьют палками, бьют ногами. И вы якобы становитесь супер-мега-кунг-фу человеком.
2: Так у нас же есть пара районов, где тебе это сделают реально за гораздо бесплатно. Меньшие деньги.
3: Да. У нас же есть пара слушателей, которые против избиения.
0: Есть такое, но...
2: Все монахи твари, сейчас он напишет.
0: Зачем это делать? Вот я не понимаю. Наверное, в этом есть какая-то фишка?
1: Мне кажется, здесь на самом деле просто, знаешь, такой акцент, что журналисты написали, чтобы было такое яркое описание. Но по факту-то то, что ты описал, там полезные штуки. Вот, ну, в обучении. И там палками не бьют, а это как бы...
2: Нет, бьют, вон же видос.
1: Ну, там, подожди, там, ну, там нельзя сказать, что бьют палками.
0: Нет, бьют палками.
2: Нет, бьют палками.
0: Это прям вот настолько тур, чтобы ты понимала. Тебя бьют палками, заставляют держать эти чаши, ты стоишь в позе там стульчика присевшего. Тебя учат кунг-фу. Как пишут, сам монастырь за деньги не попасть, конечно, но можно учиться в вот этих школах при монастырях. А открытый монахи к этому процесс просто подаешь на сайте заявку, прилетаешь в Китай, но и все.
2: Я так понимаю, что монахи-то учатся этому не 4-5 дней, а очень долго.
0: Не месяц, да.
2: Да, учатся концентрации, тому, чтобы мышцы были стальными, чтобы их ничто не отвлекало, что удары ногами им не носили. Это вот эти монахи, которые тычут себя копьем и прогибают его за счет того, что они концентрируют мощь тела таким образом.
0: А ты чебурек вчера ел, а сегодня тебя уже палкой бьют.

0: прикол в том, что они сейчас поняли, что к ним пойдет очень большой поток туристов. И начали придумывать какие-то хотя бы развлечения. И
1: такое было давно, кстати. Это вот сейчас прям бум добирает, потому что люди узнали, о, можно и слетать, и заодно кунг-фу поучиться.
2: Я все понял. На самом деле в Китае сидят эти монахи такие: «Напиши статью, что у нас круто. Они приедут, мы будем бить их палькой, пинать их».

0: это факты.
1: Сейчас-то я вам расскажу эти фактофакты. Так, пациенты больницы быстрее восстанавливаются после операции, если за окном палаты видна растительность. Лес, парк, неважно, что-то зеленое и растения. Тогда это действительно быстрее они идут на поправку.
2: Это очень хорошо.
1: Это очень хорошо, нужно строить больницы в лесах.
3: Либо рядом с бездомными.
1: Это не пойдет.
2: Почему?
1: На поправку.
3: Потому что у них густая борода, это все тоже растительность.
1: Настолько думаешь, да? Ягоды, про них поговорим. Если спаржу не собирать, она может вырасти до 3 метров. Это раз, и дать красные ягоды. И эти ягоды ядовиты для человека, представляете? Почему ее так рано срезают? Чтобы ягоды вот эти не отравляли нам жизнь.
3: Это
2: ничего
3: что?
2: Себе, я никогда не знала.
3: Это спаржа!
2: Спаржа с ягодами!
1: Это вегетарианец, который увидел, как едят мясо, и у него есть спаржа.
3: В древности некрасивую спаржу скидывали.
1: Куда угодно. Нет убедительных клинических доказательств того, что обычный лист подорожника ускоряет заживление ран у людей. Это все сказка. Люди почему его использовали? Потому что он большой. И можно просто обмотать всю ногу. А ничего он не заживляет.
3: Он не заживляет, но лопух и подорожник, я знаю, что он выводит паразитов всяких и загрязнения.
1: Выводит из себя только.
3: Типа, что они такие, фу, подорожник. Нет, я знаю, что, давайте так, крупный рогатый скот, когда ранится, чтобы оттуда вышла всякая гадость, так. Типа так же берут большой лопух, так вот рвут его и прикладывают это, да, он вытягивающим свойством обладает. Если я не ошибаюсь, не надо на меня сразу говорить, что типа, что? Да ты в травологии ничего не знаешь.
1: Да ты вообще в травологии ничего не знаешь,
3: ну, наверное.
2: Ну, вот, кстати, по поводу травологии, ты тоже не до конца знаешь, не совсем. Это вообще, как бы, смотри, красные ягоды спаржа, аспарагуса, считаются слабо токсичными или условно ядовитыми. Ну, то есть, у тебя поболит живот, ну, может, потошнит.
3: А знаешь,
2: ну,
3: там, почему?
1: Может, откинешься.
3: А знаешь, почему?
2: Может, стул нарушится, ну, как-то
3: потому
2: так.
3: Что мы знаем в травологии.
0: Рекорд. Реклама. У тебя есть свой бизнес? И ты слышишь это? Слышишь?

0: звони. 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе «Медиатраст» в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. «Медиатраст». Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе «Медиатраст» ВКонтакте.
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
4: Вредители атакуют дачи, квартиры и бизнес. Клещи, тараканы, крысы, сорняки, борщевик. Профдес Тула устранит быстро, безопасно и с гарантией. Звони в Профдес. 8-950-952-51. 8-950-952-51.
5: Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.
6: Весна. Наконец-то дождались.
7: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали. Сервис «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
8: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле. 250-470.

0: Расскажите интересные истории, которые происходили с вами и вашими соседями.
1: Да, у меня вот сосед по работе вообще такой классный тип, вообще просто.
2: Спасибо большое. У меня тоже классные соседи.
0: Так, одноклассник стал моим соседом. Холли Грейл написала, чем все закончится. Я, говорит, не знаю вообще. Будет списывать опять, наверное, ходить к тебе. Соль просить, что-то еще.
3: Мои любимые соседки Олеся, Карина, Юля, Оксана, Марина, Наташа, привет. Одно время часто переезжал. Вот и все истории.
0: Елена пишет, всем привет. Я живу в частном секторе. С соседями очень повезло. Мирные, сговорчивые, не скандальные. А одно плохо. Главная дорога рядом. Очень шумно. Но это уже не соседи. К ним претензий ноль. Так, всем привет, я сама та соседка, пишет Эвелина, которая по выходным включает свою большую громкую колонку и поет микрофон, а еще танцую соседи караоке. Я жил с такими
2: соседями.
0: Это, знаешь, конечно, да.
2: Твои соседи клуб.
0: Возможно,
2: вообще
0: и такое.
2: Идеально.
3: А когда заселялся мой сосед по общажной комнате, его мама попросила будить эту сыночку-корзиночку на пары. 18 лет мальчику было.
0: Евгения, есть у меня сосед, ему лет 60. Жил он как-то с женщиной и целый год клялся ей в вечной любви. Неоднократно звал замуж. Даже кольца уже выбрали. Потом они что-то разругались, и она ушла. Было это в понедельник. А в эту же пятницу он привел домой другую женщину. Вот такая любовь у человека оказалась. Представляете, сериал целый. Ты можешь жить, наблюдать, слушать и простояк все услышать, как ты говорила, да? Вот это переходит музыкальная пауза.
3: Смотри, по поводу звуков. Пишут, есть такой факт, что когда соседи катают шары, это не шары, это остывает арматура в каркасе дома, и она меняет свое положение. Вот недавно же, да, мы обсуждали что-то наподобие.
0: Вот о фактах. Я рассказывал эту тему, что они не катают шары, это арматура, перепад температур, поэтому ваши соседи в этом не виноваты.
3: Нужна доказательная база.
2: Да такое может быть, но иногда слышишь прям отчетливые шаги, когда кто-то бегает и орет.
0: Детвору слышно обычно, когда они там гоняют, вот это бывает, да, очень слышно. А арматура, шары, ребята, здесь нужно разбираться, конечно. Так, Дим пишет, один из первых заехал в новый дом, типичная многоэтажка, ремонт делал по ночам. Однажды в 2 часа ночи сверлил перфоратором, стук в дверь, сосед пришел с другого этажа, думал ругаться будет, а он пришел стремянку одолжить, потому что клеил обои у себя. Классно, вот и подружились. Какие интересные истории у вас есть про ваших соседей, напишите нам их в чат мобильного приложения Рекорда.
3: Телеграм-канал Радио Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: В Минобороны России объявили о двухдневном перемирии ко Дню Победы и выразили надежду, что Украина присоединится к режиму прекращения огня. Ранее Владимир Путин в разговоре с Дональдом Трампом заявлял о готовности к такой паузе. Операторы связи предупредили о возможных перебоях с мобильным интернетом и ограничениях на отправку СМС в майские праздники. В московском регионе такие уведомления разослали МТС.

0: планы открыть сообщение в начале этого года скорректировали из-за ситуации на Ближнем Востоке, включая сложности с топливом. При этом на межгосударственном уровне договоренности уже есть. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая новая глава» отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая снежная королева» 3 октября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
1: Реклама. После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
4: Акция бонуса покупка ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Страховые услуги оказывает АО Т-страхование, партнер агрегатора ВОО, сравни.ру и онлайн-сап. Подробнее на Т-банк.ру. 0+.
5: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
6: Пятерочка выручает!
7: Продавец ООО «Агроторг», ОГРН 128-923-77-96, город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет,

0: Третьяковская, дом 283-4.
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
0: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
3: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
0: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.

0: рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин.
1: Уже здесь и прямо сейчас будет отвечать на ваши вопросы. Володя, привет.
2: Да, всем доброе утро, здравствуйте.
1: Поехали.
3: Доброе утро и первый вопрос.
1: Начну, пожалуй. У меня выбор между Cherry Tiggo 4 2020 года выпуска и RAV4 2011 года. Пробеги 150 тысяч у этих машин. Володь, что выбираем?
2: Да, конечно же, RAV4 выбирайте.
1: Конечно.
2: Cherry Tiggo нужно поднять на подъемник и понять, что он уже настроенный сильно. RAV4, конечно же, тоже не победит, наверное, в соревновании по разжирению гниению купола, но тем не менее, это автомобиль нормальный, обслуживается. Я бы точно за RAV4.
3: Доброе утро, автохавал Джулион, 23-й год. Какое масло в робот посоветуете?
2: ТВТ. Мы заливаем Тойоту.
1: Тойотская. Отлично. Доброе утро, авто, хавал, тот же самый вопрос. Вопрос эксперту. Какие шины лучше, китайские или российские, Володь?
2: Слушайте, сейчас есть на самом деле неплохие производители. У нас под Питером находится Icon Tire, по-моему.
1: Да, хороший.
3: А стоит ли продавать... Стоит ли продавать Hyundai Accent 2008 года, не гнилой, очень живой, что можно купить взамен без вложений и доплат?
2: Слушайте, ну, на самом деле, я бы, наверное, акцент не гнилой и живой, как их на рынке на самом деле сейчас не найти, это очень большая проблема. Я бы, наверное, не продавал. Это хороший автомобиль очень. Во-первых, он безумно ликвидный. За ним, как ни странно, не прогоняешься.
1: Я не водитель, и машины нет, но часто слышу, надо машину прогреть. Зимой понятно, а летом нужно прогревать машину? И для чего это делают?
2: Конечно, чуть-чуть нужно машину прогреть, чтобы масло пришло в рабочую температуру, чтобы масло поступило по всем, то есть, ну, прогнулось по системе, и мотор начал падать.
1: Чтобы обороты упали, я слышал. Ну вот, обороты падают, можно двигаться, это недолго ли?
3: Это долго ждать.
1: Ну нет, ну сколько, ну минута, наверное.
2: Посидели и поехали.
1: Минута, реально. Понятно, понятно, кто с задирами у нас.
3: Понятно. Что, задиры?
1: Потом расскажем тебе.
3: Забияки?
1: Задиры, забияки, да. Читай дальше вопрос.
3: А есть такая машина, стоит ли покупать Hyundai Palisade дизель 2020 года выпуска? В доме.
2: Хорошая машина на самом деле, но есть проблема, часто встречающая, проворачивается вкладыша.
1: Mm-hmm. Купил из Китая Audi A3 21 года, пробег 39 тысяч. Когда начнутся проблемы с авто? Как в общем авто? Уже купил.
2: Слушай, машина хорошая. Интересно, на каком моторе купили, потому что они уже сейчас идут по 1,5-литровой, есть и на 1,4 моторе. Коробка там будет, смотрите, у вас 7-ступенчатая электроника, она же DQ200. Хороший автомобиль, на пробеге никаких проблем точно не будет, просто обслуживать его, разглаживать, и будет вам счастье.
3: Хочу приобрести автомобиль Kia Seltos 1.6 турбо-дизель. Что скажете по поводу данного автомобиля? Пока у него робот 7/10, буду заказывать и скорее пробег 10 тысяч километров.
2: Слушайте, я скептически очень отношусь к этому автомобилю, потому что очень приезжает проблема по коробке, часто в сервис.
1: Отлично. Володь, спасибо большое за ответы на вопросы тебе.
3: И до встречи в следующий автовторник.
2: Спасибо большое вам, любите свои автомобили, всем хороших дорог. Пока-пока.
0: Автоэксперт Владимир Подборочкин. По вторникам в Вейкаперах на рекорде.

Рекорд. Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь?

0: ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе «Медиатраст» в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. «Медиатраст». Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе «Медиатраст» ВКонтакте.
2: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250-470.

0: обсуждать, и скоро подведем итоги голосования. Видос наш лайкните, новый вышел во всех соцсетях, там мы на нем. Посмотрите,
1: да. Очень радостные мы.
0: Да, поехали. Комментарий
1: очень повезло с соседями сверху. На протяжении 18 лет сменилось трое хозяев. Да что ж
0: такое? Опять пубертат.
1: Сменилось трое хозяев. В этой квартире вечный ремонт. И тогда кажется, что там снимается передача «Квартирный вопрос».
0: Алексей встретил как-то соседа в магазине. Говорю, что-то вас давно не видно. Так вы же квартиру продали, переехали. Невозможно с такими соседями жить. Повспоминали всякое вместе, посмеялись и разошлись. Обменялись любезностями. Класс.
1: Так, вспомнил. У меня был очень странный сосед. По ночам шоркал ногами по полу и тяжело вздыхал. А при строительстве дома как раз на мой этаж и конкретно на мою квартиру упал кран.
0: Ой.
2: Он там и остался с крана, свалился.
0: Евгений, у меня соседка по этажу, любительница выпить. Когда она в кондициях в 2 часа ночи включает «Гуляй, шальная императрица» Олеговой. И затягивает соло хриплым прокуренным голосом. А еще у нее есть попугай, которого она забывает покормить. Так он с голодухи может такие концерты выдавать. Даже императрица так не умеет, как этот попугай, рассказывает Евгений.
2: Ой, это жозенько.
1: Вот вы угорали по поводу новости с битьем шалей. В конце 90-х у одних соседей, ты понимаешь, тема-то про соседей, у одних соседей мега богатых были два сына. Тупых гопника. Отец их взял и реально отправил на год в школу Шаолинь. Через год они вернулись совершенно другими людьми. Стальное тело и нервы. Спрашиваем старшего, ну и что ты можешь? Он поднял с земли поребрик и просто кулаком пробил его насквозь. А малой на вертикальном шпагате листочки с дерева снимал. И да, они говорили, что это был мрак. Реально там били, истязали, но результат превзошел любые ожидания.
0: Очень хорошая реклама сейчас. Теперь курорта.
2: Теперь они мобилы отжимают с сальтухи.
0: Да. Может быть, и съездить стоит на полгодика. Приеду.
1: Слушай, даже я сейчас тоже захотела.
0: Вот так начинаться будет все. Давайте так голосование подведем. Какие интересные истории у вас есть про соседей. Большинство шумят, конечно. 52 проголосовали слушатели за этот вариант. На втором месте у нас вариант это мы поссорились после какой-то истории. Написали вы в комменты. И на третьем месте вариант креативно бронируют парковочные места во дворе. Вот такие итоги.

0: Привет, 10.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкапер на рекорде, еще час будем с тобой.
1: Всем прекрасного начала дня и хорошего продолжения этой недели.
2: А на дворе вторник, 05.05.26, еще целый час. Не пропускайте вот факты, горячие новости и любовный гороскоп.
0: Нуль, ты сказала? Нуль?
2: Нет.
0: Просто это правильно же говорит, ты знаешь нуль, а не ноль вообще изначально, реально.
2: Ну, в Древней Руси, да.
0: Я что-то вспомнил те времена, когда с этими с драконами дрался, думаю, услышал знакомую речь.
2: Нульдокол, нульдокол.
1: Нулевые?
0: Да, возможно, кстати. В конце шоу мы всегда отвечаем на любой ваш вопрос, который вы только не зададите, совет даем, присылайте в чат мобильного приложения Рекорда.
2: Иногда даже успеваем на 2-3 ответить.
0: Да, иногда.
2: Но мы обожаем каверзные вопросы, а еще прикол в том, что мы не имеем права говорить неправду или врать.
0: Да, мы сами себе установили это правило, а вы им активно пользуетесь. Все, можете написать все, что хотите, кроме просить билеты на какое-то мероприятие. Дни наших полномочий.
2: Это не вопрос. Просьбы и утверждения мы не читаем.
0: Ты сейчас сказала, это не вопрос вообще, мальчики, я все организую. Ты понимаешь свою интонацию сейчас?
2: Нет, я имела в виду, что ваши просьбы про билеты, это не...
0: Только в игре.
1: Ваши просьбы, это ваши ожидания.
0: Да, в общем, вы поняли. В России обновили правила сдачи на права. Ребята, мне кажется, это важно сдать и знать.
1: Сколько надо сдавать теперь на права?
0: Теперь после сдачи теории у вас будет 60 дней, чтобы закрыть практику.
2: А если нет?
0: Если в течение полугода ее не сдать, то результат аннулируется, и нужно все проходить заново. Имейте это в виду. Правила вступят в силу с 1 марта 2027 года, как мы заранее вас предупреждали.
2: Ты сказал 60 дней, а потом полгода.
0: Как написано в тексте новости, так я тебе и сказал.
2: Теперь у вас 60 дней, чтобы сдать.
0: Теперь, после сдачи теории, у вас будет 60 дней, чтобы закрыть практику. Вот.
2: А почему 60 полгода?
0: Ну, это значит, кто-то там в СМИ ошибся.
1: У вас есть 60 дней, чтобы одуматься. Стоит ли вообще садиться за руль автомобиля?
0: С 1 марта 2027 года. Вот сейчас, если честно, ты бы заново сдала?
2: Вообще, если честно, очень страшно. Вот когда меняют права раз в 10 лет, я все время раньше боялась, что опять посадят за компьютер решать этот тест с вопросами.
0: Согласен.
2: И я уверена, что большинство реально не сможет его пройти.
0: Вот эта гужевая повозка, я ни разу тебя не встречал в своей жизни. Ну зачем я учил этот билет про гужевую повозку?
1: Я просто на других дорогах езжу, все нормально, ты меня еще встретишь. Представляешь, ты садишься, и такой тест, ну необычный, такой, какая ты фея Винкс? Кто ты из друзей?
0: И если ты отвечаешь, что ты не сдал на права, нужно игнорировать эти вопросы, нужно шарахнуть.
2: А ответить хочется, ручки чешутся, какая ты фея Винкс.
0: Я Пайпер.
3: Вейкаперы на рекорде.

0: И Аня сейчас с нами ими поделится.
1: Ох, я, конечно, проверяла твои факты про спаржу и ягоды, но я уже рассказала.
0: Тоже ли? Мы проверяем факты друг друга,
1: ну,
0: да?
1: Ну, подожди, это очень важно.
0: Давай.
1: Потому что мы же иногда что-нибудь ляпнем, да, не проверим.
0: Про ядовитые ягоды, да?
1: А люди начинают говорить, вот, не верьте вы и Кайперов. Да, не доверяйте нам, проверяйте нас.
0: Не доверяйте людям и рыбам, мы люди, все нормально.
1: И рыбы. День водолаза сегодня отмечается, 144 года. Я решила поинтересоваться водолазами. Знаете, как называется штучка, чтобы внутри этого, как там, головного убора почесать нос, если чешется нос?
0: Носочесалка какая-нибудь?
1: Нет, вальсальва.
0: Вальсальва! Звучит как оскорбление. Эй, вальсальва!
1: Это вальсальва для носа. Она и у космонавтов есть, что...
2: Это вальсальва для носа, она постоянно сюда приходит со своим вот этим оскорблением, да?
0: Но ты вальсальва.
2: Чулипупом, и они вот здесь вместе...
0: Ты изменилась, короче, ты вальсальва.
1: Подожди, ну просто представь ситуацию, ты в космосе, так, либо в воде, у тебя головной убор, у тебя зачесался нос, что ты будешь делать?
0: Я точно не буду говорить в космосе вальсальва, где моя вальсальва?
1: Не надо говорить, вальсальва это прибор, приспособление.
0: Автоматическое.
1: Что ты можешь, да, вот грубо говоря, так заткнуть нос и
2: дорогие
1: почесать
2: мои,
1: нос.
2: Никита Александрович, Анна Александровна,
1: что?
2: У вашего друга вальсальва. Третьей степени.
1: Ну, хватит. Я вообще, когда читала это слово, оно мне понравилось. Оно от слова вальс. Вальс, альва.
0: А сальва тебя не смущает?
1: Альва,
0: что вы будете танцевать?
2: У меня вальсальва.
0: Ну, давайте, Мигель, давай.
1: Вы поняли, что это губка с бугорками, где нос можно прислонить и почесать, и, во-первых, что можно продуть. Знаете, вот это упражнение, когда уши закладывает, нужно закрыть нос и рот и продуть уши. Вот эта штучка также помогает при давлении продуть уши.
2: Это хороший совет, надо прийти, слушай, чтобы уши не закладывало, ты иногда вот закрой там.
1: А теперь интересный факт. Первая в мире водолазная школа была открыта в Кронштадте в 19 веке.
0: У нас здесь, ничего себе.
2: И там же всем раздавали вальсальву.
3: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
2: Ну, плюс немного мемов.
3: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
4: Вредители атакуют дачи, квартиры и бизнес. Клещи, тараканы, крысы, сорняки, борщевик. Профдес Тула устранит быстро, безопасно и с гарантией. Звони в Профдес 8-950-952-51. 8-950-952-51.
5: Кадастровый инженер.
6: Да!
5: Проектировщик.
6: Да!
5: Геодезист.
6: Да!
5: Тулземпроект.
6: Да!
7: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71-71-71. Звони 71-71-71.
3: И о главном. Медиатраст представляет. Фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема НВ. Рушана. Хмыров. Образа нет. Тендерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль Дикая мята. Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
8: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250 470.

0: 9 мая. А Овны, сегодня вас раз за разом будет подводить техника, что будет активно мешать вашей личной жизни.
1: Тельцы, не стоит сегодня обещать вашему любимому человеку несметных сокровищ и благ, когда не придется выполнять.
2: Близнецы, устроите себе маленький праздник на двоих, благо поводов сегодня будет достаточно.
0: Рак, сегодня вы почувствуете себя очень одиноко, даже если ваша половинка будет рядом с вами.
1: Львы, признайте себе в собственных чувствах, вы слишком долго скрывали их от себя.
2: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно сложно заставить себя лишиться того или иного удовольствия.
0: Весы, сегодня лучше 7 раз отмерить, 1 раз отрезать.
1: Скорпионы, не сомневайтесь в ваших чувствах.
2: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку будет сложно объяснить вам какую-то довольно простую, на его взгляд, истину.
0: Козероги, в этот день звезды не рекомендуют вам проводить много времени на улице, пусть даже и в обществе вашего любимого человека.
1: Водолей, сегодня вашему любимому человеку будет непросто убедить себя в том, что вы его действительно любите.
2: Рыбы, в этот день вам будет довольно трудно справиться с вашими проблемами самостоятельно. Попросите свою вторую половинку вам помочь и любите друг друга, друзья.

0: Рекорд. Новости.
1: Правительство России изменило правила сдачи экзаменов на водительские права. Часть нововведений вступит в силу с марта будущего года. Практику теперь должны назначать не позднее 60 дней после теории. А если кандидат не сдаст в течение полугода, пересдачу назначат максимум через месяц. Почта России изменила сервис отслеживания посылок. Теперь пользователи не видят подробные маршруты и вес отправления. В системе остались только начальный и конечный статус доставки. В компании объяснили это обратной связью и желанием упростить интерфейс, заявив, что речь идет не об ограничении информации, а о более понятном клиентском пути без потери контроля. Джефф Безос решил продать свою 127-метровую яхту стоимостью около полумиллиарда долларов. По данным СМИ, причина — дорогое обслуживание. Содержание вместе со вспомогательным судном обходится примерно в 30 миллионов долларов в год. Больше актуальной горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если...

0: Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров на сайтах amoto.ru и jq.ru.

0: на рекорде. Горячие новости.
1: Рассказываем, вас держим в повестке.
2: Фермер утверждает, что громкая свадебная музыка убила 140 его кур.
1: Как это произошло?
2: Сама не понимаю. Ну,
1: вот что за трек играл? Мне вот что интересно. Массовый.
2: Это все в Индии. Реально было какое-то празднество, торжественное шествие, свадьба, тра-та-та. И потом он написал в полицию заявление, потому что увидел, что 140 птиц были убиты музыкальной какофонией.
3: Какофонией. Что играло, интересно.
1: Повеселил ты нас, конечно.
3: Слушай, ну там, возможно, было что-то прикольное, и курицы начали слеймиться и зашибли друг друга.
2: Это, кстати, нужно проверить этот факт. Но, грубо говоря, по его версии, куры запаниковали и умерли от страха. Вот из-за этой оглушительной музыки. Это насколько должна быть оглушительная музыка?
1: А направление музыки хотя бы известно? Дабстеп, может быть?
2: Нет.
1: Куры
2: такие. Ну, что там обычно в Индии на свадьбах?
1: Дудка. Плачет мать, и кто-то берет гитару под электричество.
3: Я понял, я понял. А что, если куры такие? Что? Это же запрещенная музыка Роскомнадзором. И выпилили сами.
1: Куры. Мы не будем это слушать, да. Да,
2: куриный такие... выпил.
1: И заел.
3: И да. Куры такие, у них там весело. Им по-любому понадобится закуска.
2: А что если это куриный пранк?
3: Куриный пранк.
2: Они просто захотели до смерти напугать жениха с невестой с утра.
3: Притворились мертвыми?
2: Да.
1: Могли бы просто яйца не нести тогда. Ну, зачем так заморачиваться было на смерть-то уж курам? Ладно, у меня есть новость горячая. Бритни Спирс. Готова?
2: Что?
1: Получила 12 месяцев условно за вождение в нетрезвом виде. Что творит эта легенда 2000-х?
2: Куда она ехала?
1: Певице назначили штраф $571 и один день тюрьмы, который зачли, как уже, как будто бы она отсидела его. По решению суда она должна еженедельно посещать психолога и дважды в месяц консультироваться у психиатра. Что-то творится с Бритни.
3: Довели девчонку.
2: Реально? Ну давайте объективно, звезда ты не звезда, пьяным за руль нельзя.
3: Ну это-то да.
1: Хороший четверостишник.
3: Видишь, смотри, у нее кукушка уехала, и она говорит, догоню. Мы поговорим, должна быть нормальной.
1: Ну как же, она же создательница этих замечательных.
2: Ну она легенда, вот это сейчас опять вирусятся все ее вот эти первые выступления, первые сольники, это все было так круто и очень...
3: Интересно, а если взять ее, ну, песню хитовую и наложить на ее танцы с ножами, получится новый клип?
1: Получится два новых клипа.
2: Стас, вот ты не зарекайся, возможно, через 5 лет ты тоже телефон поставишь в угол дома, возьмешь нож и начнешь готовить.
3: Вполне, готовить, да, танцевать возможно. Не, я не отрицаю, что я тоже где-нибудь сейчас это крякну и зайду с ума и буду видосики записывать.
1: Мы будем над тобой смеяться.
3: Татухи буду на себе делать всякие стрёмные.
2: Вот.
3: Это завтра.

Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь?

0: звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе «Медиатраст» в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. «Медиатраст». Время заявить о себе. Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе «Медиатраст» ВКонтакте.
1: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
2: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
3: Тебе знакомо?

0: 3 миллионов 50 тысяч рублей. Я жду тебя на тест-драйв у официального дилера Ханчи Автоимпорт на Октябрьской 322. Телефон 571-300.
1: Мотопарк! Мотопарк! Нужен квадроцикл Лонсин? Мотопарк!
2: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
1: Мотопарк! Лонсин! Мотопарк!
3: Да что такое? Уже третье защитное стекло за месяц разбиваю.
4: Слушай шоу «Толкеры» на рекорде и выиграй бронепленку «Броноскинс» для экрана твоего смартфона. «Броноскинс» – броня для любых смартфонов, планшетов и часов. Сроки акции ограничены. Скидки и подробности на сайте broноскин71.ru. 18+.
5: Брутальные внедорожники «Хавейл Про» с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия, выгодный трейд-ин, подарки при покупке. «Хавейл Про», «Корсгрупп», «Тула», Октябрьская, 316.
6: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле. 250-470.

0: Ну что, друзья, самое время ответить на вопросы. Привет, а куда делась песня «Нас не догонят»? Да просто убрали.
1: Мы ее не догнали.
2: Она была недавно в ремиксе, что ли? Да?
0: Была, конечно. Чем занимаетесь во время музыкального эфира? Нарды, шарады, чай, кофе. Готовитесь к следующему выходу в эфире. Ну, не как за партой в школе же сидите.
2: Это точно. Итак, рассказываю свои, а вы пока вспоминаете свои. Значит, у меня в руках, как называется, антистресс Xiaomi.
0: Кубик антистресс.
2: Два очка. Очки для головы. Выпитый кофе. Косметика в сумочке, которой я красилась. Что еще? Прошла два урока в Дуолинго.
0: Неплохо. Стас, ты чем занимаешься?
1: Ну, я сейчас совру. Пишу книгу. Да нет, слава богу, у меня есть планшет, в котором я могу что-то покалякать.
0: Я смотрю веселые видосики. Ребятам иногда показываю. Вот. Ну и, конечно же, мы готовимся к следующему выходу, потому что мы же даже наперед понятно, что есть.
1: Да?
0: Да.
2: Точно.
0: Вопрос в студию. Почему бульонные кубики называются кубиками, если они на самом деле параллелепипедики? А? Давайте. Нам нужна минута.
1: Маркетинговый ход. Изначально это были кубики, которые разрезали.
2: Это реально вопрос.
0: Привет, почему вы поменяли девушку, которая у Кремовой и Хрусталевой новости говорила? Так все?
1: Так это надо у Кремовой и Хрусталевой спросить.
0: Это самый правильный вопрос, да?
1: Возможно,
0: ее поменяли?
1: Возможно, она такая говорит, следующее, да все, мне надоело, я... Можно я на рынке буду что-нибудь орать, там,
2: может,
1: не знаю.
2: Может, у нее пубертат?
0: Не знаю, может быть, на время в отпуск уехала. Вопрос, кто вы по профессии? Как попали на радио, не жалеете ли?
2: Это долгие истории. Давайте в День радио. Кстати, скоро будет День радио 7 мая. Можем рассказать историю.
0: Ну, давайте по профессии.
2: Попал.
0: Я государственное муниципальное управление, я на него учился.
1: А по какой именно?
2: У меня две профессии, даже три профессии, у меня три диплома. Так, первая профессия — менеджер, управленец в экономическом вузе. Второе — актриса кино и театра.
0: Так.
2: И третье, это, наверное, все-таки повышение квалификации — режиссер игрового кино.
0: Круто, Станислав.
1: Первое — архитектор, второе — инженер по технологии художественной обработки материалов, третье — социальный работник организации работы с молодежью.
0: Самый неграмотный здесь я, у меня один диплом.
1: Поверь мне, это не играет роли.
0: Там написано государственное муниципальное управление. Написано менеджер. Все, я его сам писал, если что, вдруг за мной сейчас следят.
1: Сам диплом. Диплом.
0: Я сам писал, да. Все нормально. Друзья, спасибо вам большое за это утро. Вы мега крутые, позитивные. Мы завтра с вами обязательно услышимся. С вами были вейкаперы Никита, Стас и Аня.
2: Классного вам дня. Встречаемся в 7 утра в среду.
1: Ой, всем много вкусных

виртуальный. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как часто вы спите днем? Я вот иногда, скажу честно, бывает такое. Даю себе такую, позволяю. Вот в Сеуле, например, прошли соревнования по дневному сну. Участники соревновались, кто качественнее вздремнет. Лучше всех выспался 80-летний дедушка, а второе место занял офисный работник, который ночью спит по 3-4 часа. Финалистов, кстати, определяли по динамике сердечного ритма и пульсу. Соревнования проводит мэрия города, чтобы обратить внимание на проблему недосыпа. Мне кажется, и нам такое надо. Напишите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», какого соревнования не хватает у нас в стране. Предлагайте ваши варианты, мне вот очень интересно почитать. Я пока расскажу о музыке в этом чате.

0: мобильном приложении Рекорда. Канал Transmission. Канал Техно. Канал EDM. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. 15 мая. Тула. ДК «Туламашзавод». «Дельфин».
1: Я говорю тебе про любовь.
0: Главные хиты разных периодов. Шанс услышать на одном концерте палитру всего творчества «Дельфина». Впечатляющие видео и световое шоу.
2: Потому что я надеялся, а не был уверен.
0: Подробности на официальных ресурсах «Дельфина». 16+.
3: Вредители атакуют дачи, квартиры и бизнес. Клещи, тараканы, крысы, сорняки, борщевик. Профдес Тула устранит быстро, безопасно и с гарантией. Звони в Профдес 8-950-952-51. 8-950-952-51.
0: Рекорд Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250-470.

0: Рекорд. Новости.
1: Швеция запустила свой первый военный спутник, который, среди прочего, будет следить за Россией. Его отправили в космос авиабазы Вандерберг в Калифорнии, передает телеканал SVT. Всего Стокгольм планирует запустить 10 подобных спутников. Игорная зона появится в республике Алтай. Закон об этом подписал Владимир Путин. Сейчас в России таких зон 4. В Калининградской области, Алтайском, Краснодарском и Приморском краях. Еще одна строится в Крыму. Ежедневные короткие тренировки снижают риск диабета второго типа, пишет Diabetes Care. В основу исследования легли данные более 22 тысяч человек. За 8 лет наблюдений был сделан вывод, что менее 4 минут в день даже умеренной нагрузки на все тело снижает риск диабета более чем на треть. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Ушу-ху-ху, Украина 116 784 739 2130, Санкт-Петербург, 12.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от разных страховых в приложении или на сайте Т-банка и получите кэшбэк до 10%.
4: Акция бонус за покупку ОСАГО с 1 апреля по 10 мая 2026 года для клиентов АО Т-банк. Кэшбэк при оплате страховки карты банка сервисом про 5% и премиум 10%. Услуги оказывает АО «Тестрахование» партнера агрегатора ООО «Сравни.ру» и «Онлайн-САП». Подробнее на «Тбанк.ру» 0+.
5: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
6: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем.

0: Рекорд. Реклама.
1: Кадастровый инженер.
2: Да!
1: Проектировщик.
2: Да!
1: Геодезист.
2: Да!
1: Тулземпроект.
2: Да!
3: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
4: Да сколько можно долбить?
5: А когда мне еще ремонт делать?
6: Об этом вы мечтали, когда выбирали квартиру в новостройке. А в жилом комплексе «Аспен Парк» все квартиры сдаются сразу с дизайнерским ремонтом под ключ. Звоните 79 11 44.
7: ООО «СЗ «Живи в Туле». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле. 250 470

На связи главная танцевальная. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, знаете ли вы, куда хочу я вас пригласить? Уже этой осенью Радио Рекорд представит новую главу. Это все фестиваль «Белое». И отправимся с вами в мистические владения холодной повелительницы царства льда. Встречаемся с вами 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Это все фестиваль «Белое», «Снежная королева». И рассказывайте, в какой компании собираетесь пойти. Подробности на сайте вы можете найти радиорекорд.ру 18+. Давайте расскажем о музыке. В этом часе услышим работу от

0: мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь?

0: социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе «Медиатраст» в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. «Медиатраст». Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе «Медиатраст» ВКонтакте.
2: Мотопарк! Мотопарк!
3: Нужен квадроцикл QRX Honda!
2: Мотопарк!
3: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
2: Мотопарк!
3: QRX Honda!
2: Мотопарк!
4: Весна. Наконец-то дождались.
5: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали. Сервис «Максим».
6: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
7: Брутальные внедорожники «Хавейл ПРО» с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия, выгодный трейд-ин, подарки при покупке. «Хавейл ПРО», «Корсгрупп», «Тула», «Октябрьская 316».
8: И о главном. «Медиатраст» представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. «Дикая мята». Новое. Токсичный ансамбль «Лягуха». «Лолита Кос», «Тема Наве», «Рушана», «Хмыров», «Образа нет», «Дэн Дерти», «Бонд с кнопкой» и «Любимая». «Елка», «Нейромонах Феофан», «Танцы минус», «Найк Борзов», «Тритья», «Айова». Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
9: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250-470.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран направил США свой план мирного урегулирования конфликта из 14 пунктов, сообщили иранские СМИ. В списке Тегерана гарантии ненападения, вывод американских войск из окрестностей республики, снятие морской блокады, разблокировка иранских активов, снятие санкций.

0: плаванию заняла второе место в медальном зачете Кубка мира в Китае. Соревнования стали для команды первыми после решения Международной федерации плавания снять ограничения. Россияне выступали на турнире с флагом и гимном. В России кратно выросло число отцов в декрете, рассказала эксперт Лебединская, передает ТАСС. По данным Росстата, доля мужчин среди получателей пособия выросла с примерно 2% до 12,5%, отметила она. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
1: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

0: ток-шоу УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-18+. 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион-Рус».
1: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов евро. В месяц до конца лета при активации новой карты ВБ-банка 30.06.2026. Имеются ограничения, подробнее организация акции. Поэтому на сайте ВБ-инвестбанк.ру. Реклама ООО ВБ-банк.
3: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Да,

0: Реклама.
1: Тебе знакомо это чувство, когда прикосновение к рулю вызывает дрожь? Когда безупречная кожа салона обнимает тебя, как самый дорогой костюм? Это не просто машина, это твоя элегантность, твоя роскошь, твой Хончи. От 3 050 000 рублей. Я жду тебя на тест-драйв у официального дилера Хончи Автоимпорт на Октябрьской 322, телефон 571-300.
0: Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250 470.

На связи главная танцевальная. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, такой к вам вопрос. Насколько вы чувствуете себя счастливыми? Вот оказалось, что пик счастья наступает в 47 лет, выяснили ученые. К этому возрасту люди начинают чаще следить за своим здоровьем, меньше переживают о том, что о них подумают другие, лучше чувствуют и понимают свое тело и в целом живут гораздо спокойнее и гармоничнее. Что думаете по этому поводу вы? Вот расскажите в нашем чате мобильного приложения «Рекорд», когда вы чувствовали, в каком возрасте себя, наверное, на пике счастья вы были. Может быть, это и сейчас. Ну и что вас радует больше всего, тоже интересно узнать. Давайте переходить к музыке в этом часе. Послушаем работу от Эсси «Make My Day».

0: и на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама. Вредители атакуют дачи, квартиры и бизнес. Клещи, тараканы, крысы, сорняки, борщевик. Профдес Тула устранит быстро, безопасно и с гарантией. Звони в Профдес 8-950-952-51. 8-950-952-51.
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
4: Брутальные внедорожники Хавейл Про с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия. Выгодный трейд-ин. Подарки при покупке. Хавейл Про. Курс Групп. Тула. Октябрьская, 316.
5: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле. 250-470.

0: Рекорд. Новости.
1: Все московские аэропорты приостановили работу. Последними о введении временных ограничений сообщили в пресс-службе Шереметьево. Там предупредили, что возможны корректировки расписания авиарейсов. Ранее перестали принимать и выпускать самолеты Внуково, Домодедово и Жуковский. Ограничения введены в связи с действием сигнала «Ковер». Выпускникам школ нужно дать возможность пересдать ЕГЭ по всем предметам, а не только одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний, заявил член Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, даже на Олимпиаде в некоторых видах спортсмены могут повторить определенное число выступлений, а в университетах у студентов есть 3 попытки сдачи экзаменов. Яркий звездопад в ночь на 6 мая будет виден с балконов московских многоэтажек, сообщили астрономы. В это время количество падающих звезд может достигать 40 в час. Лучшим для наблюдения станет период с 2 до 4 часов утра.

0: Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам

0: 120-170-03-44-93. Москва, улица Среднеферниковская, дом 28, строение 4.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
3: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

0: Реклама.
1: У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь?

0: месте. Или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе «Медиатраст» в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. «Медиатраст». Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе «Медиатраст» ВКонтакте.
2: Да сколько можно долбить?
3: А когда мне еще ремонт делать?
4: Об этом вы мечтали, когда выбирали квартиру в новостройке. А в жилом комплексе «Аспен Парк» все квартиры сдаются сразу с дизайнерским ремонтом под ключ. Звоните 79 11 44.
5: ООО «СЗ «Живи в Туле». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Да что такое? Уже третье защитное стекло за месяц разбиваю.
7: Слушай шоу «Толкеры» на рекорде и выиграй бронепленку «Броноскинс» для экрана твоего смартфона. «Броноскинс» – броня для любых смартфонов, планшетов и часов. Сроки акции ограничены. Скидки и подробности на сайте broноскин71.ru.
8: 18+. Дружище, работать ты на работе работаешь. А покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно – вот эта тема.
9: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
10: Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250-470.

Это первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. В ближайшие 3 часа я буду с вами. Ну а если хотите быть еще ближе к нам, заглядывайте в наше сообщество во ВКонтакте. Там вы найдете все самое интересное. Новости эфира, анонсы шоу, конечно, вечеринок, треки, видео, фото с мероприятия, а также эксклюзивные моменты из жизни Радио Рекорд. В общем, это все удобно. Удобно следить за обновлениями, делиться впечатлениями и, конечно, быть частью нашей музыкальной тусовки. Найти нас просто в поиске ВКонтакте, вбейте Радио Рекорд и нажимайте подписаться, чтобы мы друг друга не потеряли. В общем, присоединяйтесь и оставайтесь на нашей волне. Если вы уже подписаны, то покажите это, может быть, лайком или каким-нибудь комментарием. Я расскажу о треках в этом часе. Свежак от Sound of Legend, Сан-Франциско. Еще услышим новинку.

0: что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама. Мотопарк! Мотопарк! Нужен мотоцикл? Вот Мотопарк! Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58. Мотопарк! Вот Мотопарк! И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема Н.В. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Ёлка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
1: Кадастровый инженер.
2: Да!
1: Проектировщик.
2: Да!
1: Геодезист.
2: Да!
1: Тулземпроект.
2: Да!
3: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
0: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250 470.

0: Новости.
1: 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Дня Победы, сообщает Минобороны России. Вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, отметили в ведомстве. Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены. Операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам, сообщила Минцифры. В ведомстве добавили, что в случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заранее предупредят абонентов. Правительство внесло изменения в правила сдачи экзамена на водительские права. С 1 марта следующего года срок сдачи практического экзамена по вождению после сдачи теории будет сокращен до 60 дней. Использование гаджетов на экзамене станет основанием для отмены его результатов. Пересдать экзамен можно будет только через год. В октябре поклонников электронной музыки ждет премьера свежей постановки фестиваля «Белая». Новая глава отправит зрителей в мистическое путешествие в мир льда и холода в замок Царицы Севера. Фестиваль «Белая снежная королева». 3 октября. Петербург. Ледовый дворец. Все подробности на radiorecord.ru 18+. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
0: Рекорд. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет.

Рекорд. Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь?

0: социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе «Медиатраст» в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. «Медиатраст». Время заявить о себе. Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе «Медиатраст» ВКонтакте.
1: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
2: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
3: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле. 250-470.

краткий кофе-брейк в середине рабочего или просто какого-нибудь дня. Вот только представьте, вы заходите в кафе, а бариста уже знает, что вы сейчас закажете. Это не магия или какое-то там чтение мысли, а вполне реальная история. Все больше заведений по всему миру, в том числе в нашей стране, внедряют системы, которые запоминают предпочтения гостей, даже если вы один раз туда пришли, и предлагают любимые напитки или блюда при следующем визите. Постоянным клиентам становится быстрее и удобнее, ну а сервис, конечно, более персональным. Такой вот уровень заботы, когда вас узнают буквально с порога. Как вы считаете, вам бы понравилась такая фишка или все-таки отпугнула бы? Пишите в чате мобильного приложения «Радио Рекорд» свои мысли, попивая свой любимый напиток, надеюсь я. Расскажу о треках в этом часе. Свежак от Нэри, Мув.

0: Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама.
1: Дружище, работать ты на работе работаешь, а покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
2: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.

0: Молодость – твоя роскошь. Твой Хончи. От 3 миллионов 50 тысяч рублей. Я жду тебя на тест-драйв у официального дилера Хончи Автоимпорт на Октябрьской 322. Телефон 571-300.
1: Вредители атакуют дачи, квартиры и бизнес. Клещи, тараканы, крысы, сорняки, борщевик. Профдес Тула устранит быстро, безопасно и с гарантией. Звони в Профдес 8-950-952-51. 8-950-952-51.
2: Мотопарк! Нужен мотоцикл Royal Enfield! Мотопарк!
3: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
2: Мотопарк! Royal Enfield! Мотопарк!
4: Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.
5: Брутальные внедорожники Хавейл Про с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия. Выгодный трейд-ин. Подарки при покупке. Хавейл Про. Корс Групп. Тула. Октябрьская 316.
6: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле. 250 470.

0: Рекорд. Новости.
1: США начнут оказывать помощь иностранным судам, которые заблокированы в Ормузском проливе и стремятся его покинуть, заявил Трамп. Операция получила название «Проект Свобода». В Тегеране на этом фоне предупреждают.

0: временных перебоях с мобильным интернетом и СМС в ряде регионов в ближайшие дни. О том, что в Москве 5, 7 и 9 мая планируется отключение мобильного интернета в целях безопасности, еще в конце апреля сообщал «Коммерсант». Накануне о временных ограничениях в работе мобильного интернета предупредила большая четверка мобильных операторов. В Госдуме предложили бесплатно менять ЖД-билеты при опоздании из-за задержки авиарейса. По мнению депутатов, при наличии подтвержденного единого маршрута пассажир должен иметь право бесплатно переоформить билет на следующий поезд, либо получить полный возврат стоимости, если мест на ближайшие рейсы нет. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
1: Мне нужна твоя одежда, ботинки и два билета на супердискотеку.
2: Ретро-мегаденс страны «Супердискотека 90-х» возвращается с новым шоу «Это фантастика». Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец, 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
3: Ожу-ху-ху, Бугайран 116-784-739-2130, Санкт-Петербург, 12+.
4: Всем привет, на связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам.

0: 170-0340-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет.

0: Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама. И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тэмана В. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль Дикая мята. Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
1: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250 470.

0: вообще не в тему, ну как-то...
1: Встаю, руки поднял, что дальше делать?
0: Хорошее восклицание, как там «Кавабанга» или что еще.
1: «Кавабанга» под наш эфир подходит лучше, потому что одна из черепашек-ниндзя, которые кричали это, очень любил пиццу.
0: А у нас, между прочим, если вы не следите внимательно за эфиром, разыгрывается пицца Куба.
1: Вообще, слушай, это можно же с такое задание сделать. Мы же так по вопросам идем. То есть, какую пиццу любил Микеланджело из «Черепашек-ниндзя»?
0: Видите, какие вам подсказочки.
1: Я даже ответ самого... правильно дам, а дальше просто проверим на внимательность. 4 сыра. Ну, то есть сырную.
0: Или пепперони.
1: Не, сырную.
0: Или маринару. Или гавайскую, которую еще не придумали на этот момент.
1: Почему не придумали? Ты думаешь, к тому моменту еще не придумали?
0: Еще таких извращений не было в кусовых.
1: А когда появилась гавайская пицца, ты знаешь?
0: Нет.
1: Ну вот.
0: Но черепашки нельзя.
1: Это день образования Гавайев. Посмотрели, о, Гавайи. Очень на пиццу похоже, ананас растут.
0: Этот вот завтра вопрос мы как раз предложим.
1: Очень неправда. Очень неправда это все.
0: Как будто ты ИИ такой же. Эрудированный.
1: Я и без ИИ. Всем привет, это шоу-толкеры Кирсанов и Ростов. Ближайшие 60 минут проводим с тобой плодотворно, проводим их вместе. Три подарка, про один рассказали. Игра под названием Ask Me у нас имеется. И вопросы на пиццерийную тематику тоже, в общем-то, в загашнике мы имеем. Также разыграем бронепленку от наших друзей-партнеров. Это Брона Скинс в забаве под названием... Салют, наверное, и пару билетов. Ну, тут сама рассказывай, ты фанатка, я не фанат.
0: И пару билетов в игру «Химию зло» кому-то достанутся на концерт Дельфина. Рэп-легенда, парень, который вышел из «Мальчишника», который... Ну, он, кстати, органично смотрелся.
1: Кто он из них? Зак Галифианакис или Брэдли Купер?
0: Ну, по физиогномике, конечно, он больше Брэдли Купер.
1: Брэдли Купер?
0: Да.
1: Ну, точно не Зак Галифианакис, да?
0: Сейчас он прям совсем такой вот усохший, ну, поджарый.
1: Дельфин или Галифианакис?
0: Дельфин. Вообще, как он похудел, и он не та душка стал.
1: Кто? Зак Галифианакис?
0: Да.
1: Дайте
0: и вот еще в этом, господи, с Ди Каприо тоже пухленький снимался.
1: Да, я понял.
0: Где они там всякая каска
1: Джона...
0: делали. Джона Хилл.
1: Джона Хилл, да.
0: Они сдулись и стали совершенно...
1: Они сдулись, где они сейчас? То ли, да, дело Даня Козловский и Юра Борисов. А, звезды.
0: Ну...
1: Шучу. Так, за Галифианакис.
0: Телефон прямого эфира 711-913. WhatsApp, забудьте про него.
1: Признан мета террористической организации, запрещенной на территории Российской Федерации.
0: 910-55-00-913. Все это вот с нами. Да вообще, какой старый дед, которому полоть картошку в совхозе Волынцево под Тулой.
1: Он,
0: как они себя портят?
1: Он 69-го года рождения. Ему лет тоже, в общем-то. Что ты хочешь от него?
0: Так, кого такого вот? Ты видел, как Зацепин выглядит? Вот, вот это пример. А тут он вообще юнец по сравнению с Зацепиным. Надо вести здоровый образ жизни. И выбирать не такие радикальные методы похудения.
1: А ты думаешь, это Азенпик?
0: Уверена, конечно. И там в какой-нибудь...
1: Ты про Андрея Зацепина?
0: Нет.
1: А про какого?
0: Александра, которому 100. О, ну ладно, мы пока Трэп Мафия Хаус послушаем. Мафия Стайл. А вот Ростов будет столетнего Зацепина изучать.
1: Да нет, я уже... Да? Да. Вылитый Зак Галифианакис, да?
0: Я говорю, что вот... Вот это вот возрастной мужчина.
1: У него благородная седина.
0: Да, а Галифианакису еще до благородной седины, и как он себя вообще в свои сколько лет?
1: 69. А, ну, сейчас, да. Подожди, стоп, это принципиальный вопрос, минус 1969. 57 лет.
0: Кому?
1: Заку Галифианакису. Но если у него уже был день рождения, то ему 50. А, ты думаешь, типа 69-й, это, ну, 30-ка, да? Такая математика у тебя.
0: А фонарить?
1: Да, я сам удивился. Я почему и с удивленной интонацией произносил 1969 год?
0: Ну, посмотри, как выглядит Брэд Питт. Ему тоже за 60.
1: Ну, Джордж Клуни. Они изначально выглядели
0: молодо.
1: Офигенно.
0: А вот кто-то рождается уже старым, да?
1: Бенджамин Баттон. То бишь Брэд Питт. Поехали музыку слушать.

0: А что у нас произошло интересного? Да, да все рядились в непонятно что на этом Мэтт-гала, да?
1: Ой, я не хочу. Мне вообще ничего не понравилось. Вообще ни один образ. Бэд Банни в какого-то старика переоделся.
0: Мне сам понравился в его розовом...
1: Да, да.
0: От Шанель пальто. Это прекрасное.
1: Но он всегда ходит в пальто. В последнее время, как он же занимает какую-то должность, по-моему, в Шанель. Если мне память не изменяет. Ну или был там...
0: Подожди, нет, не в Шанель он. Не в Шанель. А может, в Шанель?
1: Ну, в общем-то, где-то. В
0: он каком-то дизайнер подался.
1: Доме, да, он там был.
0: Колабится, и... мэтчится. И все такое прочее.
1: Вот, поэтому не хочу. Ну нет, если тебе есть что сказать, то как бы я тебя не ограничу.
0: Я читала описание, ведь, да, там каждый костюм несет какую-то высокодуховную составляющую, аргументация, почему...
1: Какую духовную составляющую нес костюм Дойчи и Ирины Шей?
0: Вот, Ирины Шей как раз. Вот я тоже была к нему, вот, в общем, я была озадачена. Зачем? Ну, красивая женщина в прекрасном...
1: Давай,
0: теле.
1: Я не сноб, да, я человек еще молодой, но...
0: Она некрасивая с твоей точки зрения?
1: Что? Она не девочка уже, чтобы вот так. Она самодостаточная, известная, красивая дива, модель, которая, ну, может выбрать несколько другой наряд, более достойный ее, нежели вот то, что она показала вчера на Мэтт-гала. Сижу, как какой душный. Включит
0: как Александр Вонг на ней был.
1: Это после Брэдли Купера или после Криштиану Роналду? Расскажите, пожалуйста.
0: Это наряд от этого дизайнера Александра Вонга.
1: Он так решил зайти.
0: Бриф топ бюстгальтер с бриллиантами. И, ну, то есть, получается, на ней лифчик металлический, всякими там штучками инкрустированный. И черная юбка Макси.
1: С низкой посадкой.
0: Заниженной талией и шлейфом. Вот так она выглядела. Полуголая она вышла.
1: Об этом.
0: Этот образ символически поддержал тему выставки «Искусство одетого тела» и лозунг бала «Мода – это искусство». Модель буквально превратила собственное тело в часть живой скульптуры костюма.
1: Нет, в часть живой скульптуры костюма превратила себя, как бы там, да, я к ней не относился, Кардашьян. Кара Делевин, которая там была. Или вот Николь Кидман с дочерью посетила. Да, там костюмы как часть искусства. Риана. С тем же Эйсепом.
0: Риана, мне понравился один комментарий, как будто бы это, в общем, вот то, что коровы производят и политое бензином.
1: Абсолютно
0: будто...
1: верно, но она часть искусства своего тела.
0: Какой вывод вот в этой статье? Значит, шейк символизирует телесность как искусство, роскошную смелость и экспериментальный подход к моде. Это не просто откровенный аутфит.
1: И это вот... просто откровенный аутфит. Ну, вот правда, что не ищи там. Все, я закончил.
0: Если вы хотите посмотреть, как не надо одеваться... С нашей российской точки зрения...
1: Да
0: вот
1: нет,
0: как...
1: я видел многие, ну, несколько лет подряд, я так или иначе просматриваю фотографии с Мэтт-гала. Просто для общего, так сказать, кругозора. Ну, это... И Ирина Шейк ежегодно, чуть ли не ежегодно принимает там участие. Ну, это самый плохой вариант. Все время. Ну, реально, то есть я как сноб, наверное, звучу, как душнило. Сейчас пол феминистических слушательниц меня уже зажигает на костре, возможно. Но она, ну правда.
0: Мне тоже не понравилось,
1: она,
0: что ты. Я
1: она мать!
0: Твою мать!
1: Нет. Вот. Не надо так. Не знаю, какие последствия могут быть. Точно не хорошие.
0: Значит, Пушкин позволял себе в своих нетленках.
1: А мы, ну, берем это с него пример. Потом на смертном одре.
0: Давай теперь о чем-то интересном.
1: Про Тулу, может быть, что-то. Давай. Типа, ну раз ты Ростов предложил.
0: Все готовятся к Дню Победы.
1: У
0: нас такие интерактивные мероприятия подготовлены на этот день. Вся Тула и Тульская область станут квест-игрой. На территории нашего города будет 9 станций, 9 точек. Там и Могилевский сквер, и Ликерка Лофт, и Белоусовский парк. И в каждой этой точке будут какие-то задания предлагаться. Всем, кто в этот день не побоится из-за погоды выйти на улицу, а нас таких много будет, ну там где-то спеть, где-то станцевать, где-то нарисовать, где-то принять участие во флешмобе. В общем, насыщенная культурная программа. Мне кажется, большинству пабликов Тулы и Тульской области, ТСН-24, не исключение, предлагают программу всех мероприятий.
1: А закончить рубрику предлагаю путешествием в Амстердам.
0: Это всегда интересно, это манит.
1: Столица Нидерландов, которая известна своими легальными моментами, но и в то же время интересными запретами. И вот...
0: Запретами?
1: Абсолютно верно. И буквально накануне Амстердам стал первой столицей, который полностью отказался от рекламы, как ты думаешь, чего? И это не что-то такое сумасшедшее, которое не каждый день встречается в нашей жизни. Эта история, ну, если не каждый, то, может быть, через день, так или иначе, мы с этим сталкиваемся на кухне, в магазине, на прилавке этой продукции.
0: Картошки фри?
1: На какой... прилавке этой продукции ты сталкиваешься. Не то, чтобы я во всех общепитах видел фри, разложенный на прилавок.
0: Молока, хлеба, нет. Яиц.
1: Нет.
0: Укропа.
1: Нет.
0: Черемши.
1: Фестиваль запретили рекламировать в Амстердаме. Нет, Амстердам стал первой столицей, полностью отказавшейся от рекламы мяса и товаров, связанных с ископаемым топливом. Но я не просто так сказал, типа, прилавок.
0: Там всегда мясо. Мясное мясо.
1: Потом я подумал о том, давно ли ты покупал мясо с прилавка.
0: Ну, да.
1: Ну вот. С 1 мая, извините, да, не с вчерашнего дня, с 1 мая из города исчезли объявления, продвигающие авиаперелеты, круизы, бензиновые автомобили и мясо. Ограничения затронули билборды, остановки и станции метро. Ну и телевидение, по-моему, нет-нет, да, сейчас тоже планируют в этой столице Нидерландов ввести.
0: То есть тем самым они предлагают минимизировать количество потребляемого мяса?
1: А, решение было принято городским советом после инициативы партии, естественно, Green Left.
0: Не Единая Россия.
1: А, не-не-не-не. И партии защиты животных. Власти подчеркивают, что запрет напрямую связан с климатической стратегией города, предполагающей достижение углеродной нейтральности к 2050 году и сокращению употребления мяса. По твоему выражению лица я вижу, что пора к нам отправиться
0: тут
1: на рекламу.
0: Должна идти в своем Александре Вунге.
1: Платье Леди Гаги.
0: О, мясное мясо.
1: Какая-то ковровая дорожка была, где она вся в мясе. Ну, либо MTV видео, либо билборд, либо вот что-то с этим связанное. Но вот ей прям надо стать амбассадором Амстердама во всем мире. Амбассадором запретов в Амстердаме во всем мире. Это было бы
2: реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь?

0: 470. Запомнил? Заполняй анкету в группе «Медиатраст» в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. «Медиатраст». Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе «Медиатраст» ВКонтакте.
2: Брутальные внедорожники Хавейл Про с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия, выгодный трейд-ин, подарки при покупке. Хавейл Про, Корсгрупп, Тула, Октябрьская, 316.
3: Кадастровый инженер.
4: Да!
3: Проектировщик.
4: Да!
3: Геодезист.
4: Да!
3: Тулземпроект.
4: Да!
5: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
6: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Тендерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль Дикая мята. Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
7: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250 470.

0: У нас есть классный подарок, он должен стать твоим, просто обязан. Защитное покрытие для твоего гаджета. Угадаешь звук, подарок твой. Наши каналы связи.
1: Телефон прямого эфира, это координат первого эшелона, 711-91-3. Звони и называй ответы, желательно правильно. Если все-таки будем слышать неправильные ответы, можно штурмовать наш мессенджер Макс, главный танцевальный в Туле, 910-55-00-91-3. Как уже сказал, если будем получать неверные ответы по телефону, то обязательно посмотрим, что происходит в Максе. Что за звук, Сень Кирсанова?
0: Может быть, даже он недавно был, но вот я сегодня опять увидела уже в этом сезоне тех, кто этот звук издает, и поэтому вот сегодня решила предложить его нашим слушателям. И есть желающие ответить.
1: Привет, как зовут тебя?
2: Здравствуйте, Александр.
0: Мы ждали тебя.
1: Саш, мы тебя, более того скажу, уже вспоминали сегодня до эфира с Кирсановой.
0: Добрым словом.
1: Да, ну давай, предполагай.
2: Какой там, когда на снег наступает, звук очень похож, нет?
1: Хруст снега?
0: Да, сегодня я это видела.
1: Сегодня Кирсанова это видела, да. Она только недавно вернулась.
0: Нет, я белочку гладила.
1: Ты ее одна видела? Саш, ну, ответ неправильный. Будет сейчас специальная отбивка. Но смотри, привет, если надо передать. Мы как бы уже люди научены. Поэтому, в общем-то, вот после этого великолепного звука штурмуй приветы.
2: Привет, Аленке, моя любимая. Очень люблю тебя, скучаю.
0: Она хотя бы нас слушает, Саш? Или ей передают?
2: Конечно, естественно, она слушает, конечно.
0: То есть она в командировке на территории Тульской области?
2: Ну да, на территории Тульской области.
0: Круксу.
2: Недалеко там, тут.
1: Так, подожди, сегодня только жене привет или ее подругам тоже будут?
2: Всем подругам, да, ее, там, всем, кто узнал меня.
0: Ты вынудил Сашу так сделать, сказать. Сегодня им...
2: Ты вообще лучший просто.
1: Вот. Но в любом случае...
2: Вам огромный привет.
1: Саша, ответ неверный. 711...
0: Чипсы, пачка... 90... Пачка
1: чипсов?
0: Чипсы, пачка...
1: Я предположил, что это северная ходьба. Это палками так по асфальту.
0: Но это спорт, это не чипсы. Хотя некоторые это спортом не...

0: называют. И, кстати, некоторое время назад у нас в гостях были представители, представители одного заведения, где учат на этом кататься. Все. Все сложил.
1: Моноколесо.
0: Ну, и это легко будет освоить моноколесо.
1: 711-91.3. Звони, говори слово ролики и забирай классный подарок.
0: Сейчас заедут они куда-нибудь.
1: Или это за шарики. Абсолютно верно.
0: А есть в Максе вот у нас что-то? Есть, на роликах катаются. Говорит Вячеслав, да, это роликовые коньки. Именно они издают этот звук. Уж не знаю, как ты смог догадаться,
1: не,
0: Вячеслав.
1: Нет, подожди, ты посмотри время отправки сообщения.
0: 16:27.
1: Вот, это было раньше, чем я произнес правильный ответ в эфире.
0: Какой тайминг. Подарок от Броноскинс твой. Сейчас более подробно вам расскажем о Броноскинс.
1: Спонсор розыгрыша ИП «Родин» — компания Броноскинс. Как же раздражают трещины на защитном стекле смартфона? Но те, кто пользуется Броноскинс, эти проблемы не волнуют. Прочная бронепленка не бьется и не трескается. Суперзащита для любых гаджетов — это фирменная броня Броноскинс. Тула, гостиный двор Макси, но Московск, ТРЦ 1.

0: Включай премьеру драм-н-бейс спектакля от Радио Рекорд. Пиратская станция «Рагнарёк». Приготовьтесь к битве силами тьмы плечом к плечу с викингами. Невероятное шоу на земле и в воздухе. Секретные зарубежные гости и легендарная атмосфера. 31 октября. VK Stadium. Пиратская станция «Рагнарёк» в Москве. «Рагнарёк»! Подробности на сайте radiorecord.ru. 18+.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ярдок в месяц за конца лета при активации ледовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее в организации акции и правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
3: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250 470.

0: вот игруха с названием Ask Me, она у нас гастрономического свойства в ближайшие недели, потому что разыгрываем мы пиццу Куба от пиццерии Куба. Все просто, задаем вопрос, предлагаем три варианта ответа, ты что-то там нам говоришь.
1: Не что-то правильный ответ, все-таки я хочу услышать.
0: Хотелось бы, конечно, да. Но всякое бывает. Вдруг оступится.
1: Да, звони прямо...
0: пиццы.
1: Звони прямо сейчас, 711-91.3, дозванивайся, отвечай на мой вопрос правильно, забирай пиццу, отвечаешь неправильно, кто-то отвечает другой правильно и забирает эту пиццу за тебя. Все дела.
0: А у нас есть контакт?
1: Привет, как зовут тебя?
2: День добрый, Кирилл зовут.
1: Какой интеллигентный, боже мой, давно мы с такими не имели, я даже растерялся немного. Итак, Кирилл, вопрос для тебя сегодня у нас такой. Как называется самая известная пицца с томатным соусом? Красный цвет, моцареллой, белый цвет и базиликом, зеленый цвет. Почему так говорю? Потому что это цвета итальянского флага. Вариант А – маргарита, вариант Б – маринара, вариант В – капричоза.
2: Ну, мне кажется, на слуху самая первая – маргарита.
1: Маргарита. Ты же помнишь, как все это было?
2: Да. Это была вкусная пицца маргарита.
1: И он застенчивый, и неловко, и вот мэйч случился вот такого вот ведущего вторник. И слушателя. А, абсолютно верно, да, маргарита, никакого пояснения.
0: Это просто вкусно.
1: Нет, ну что, это ингредиенты маргарита, томатный соус, моцарелла и базилик, так ее назвали.
0: Всякие вот эти навороченные.
1: Возможно, ее придумала какая-то маргарита. А, точнее, если это маргарита.
0: Там же для итальянской...
1: Маргариты.
0: Ну, ехала там царевна, принцессочка.
1: Маргарита.
0: Ну, я уже не помню, ей приготовили. И вот ей понравилось, и все.
1: И она такая, мам, Маргарита.
0: Мама мия.
1: А звали ее Елизавета.
0: Бубоно.
1: Боно? Музыкант?
0: Да не Боно, а Бубоно.
1: Бубоно, я. Кирилл, в любом случае, ведь с вами ешь трубку, расскажем, как заберешь свой подарок.
3: Спонсор программы ИП Сулейманов Шерзот Ахматович.

0: обжигающая и невероятно вкусная пицца Куба. Голоден? Закажи пиццу Куба круглосуточно по номеру 28-55-55.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Огранит 321-366-800-104-698.

0: У нас есть третий классный подарок. Это два билета. Что?
1: Что ты там?
2: Третий классный.
0: Третий классный подарок. Два билета на концерт.
2: А для выпускников?
0: Рэп-легенды Дельфина. Мой соведущий перенюхал черемши, переел ее.
2: Я ненавижу черемши. Я никогда в жизни даже не пробовал.
0: А у нас в области есть фестиваль черемши. Там кормят... Ого-го, сейчас напомню, чем там кормят.
2: В какой области?
0: В Тульской. По правилам игры мы предлагаем трек «Дельфина». Надо вспомнить, как он называется. Ну или, в принципе, ты настолько поклонник «Дельфина», что даже сможешь как-то допеть, пропеть или рассказать историю создания. Всякое бывает. У тебя есть что добавить? Там координаты наши.
1: Ну, вряд ли кто-то сможет переплюнуть Саш, который вчера пару билетов выиграл. Человек, ну, действительно хотел и...
0: А почему это Сашу нельзя переплюнуть? Что сейчас ты думаешь?
1: В любви к «Дельфину». Вчера, ну,
0: нет предела совершенства.
1: Он даже почти угадал год выпуска альбома на 365 дней. Ошибся. Звони 711-91.3. Слушай музфрагмент трека «Дельфина». Твоя задача просто назвать, как его зовут. Что там?
0: Ну, есть желающие. Либо этот трек слушаем.
1: Нет, сначала слушаем, да.
0: А, ну давай. Трек слушаем.

0: просто... Ну, это культовый, да, этот...
1: Я обязательно найду, в каком сериале этот проигрыш был саундтреком.
0: Ну, а теперь надо общаться, общаться.
1: Да, привет, как зовут тебя?
2: Привет, Женя.
1: Жень, нейминг трека. Может быть, акапельный кусочек трека. Как тебе удобно?
2: Это «Дельфин», песня «Любовь» и следующий куплет. Она сама себе невесома, она легче, чем твои мысли. Но вспомни, как душу рвало, когда она уходила. Так на глазах твои слезы висли.
0: Раунд!
1: Саша, если ты нас слышишь, с тобой сравняюсь.
0: Может быть, и жена есть, которая в командировке у Жени, и
1: подожди,
0: тоже...
1: Подожди, будешь ли передавать приветы?
0: Ну, это 100% попадание, билеты твои.
1: Да, вот, включайте.
0: Где они сейчас? Да прекрати ты свои ушлепки эти эфирные.
1: Пошлепки. Что, все, не вешай трубку, я что, поздравляю.
0: Подожди, Жень, без привета.
2: Спасибо большое.
1: Ты будешь кому-нибудь привет передавать? Вот у нас есть слушатель Александр, он постоянно всем передает привет жене.
0: Даже трек «Любовь» 1999 года.
1: Хорошо. Как бы, если есть желание на правах победителя, можешь тоже привет раздать друзьям, близким.
2: Привет всем хорошим людям.
1: В общем, более чем достойно. Не мешай трубку, расскажем, как заберешь свой подарок. Мы же отправляемся вперед по эфиру.
3: Да сколько можно долбить?
4: А когда мне еще ремонт делать?
5: Об этом вы мечтали, когда выбирали квартиру в новостройке. А в жилом комплексе «Аспен Парк» все квартиры сдаются сразу с дизайнерским ремонтом под ключ. Звоните 79 11 44. ООО «СЗ «Живи» Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Дружище, работать ты на работе работаешь, а покатать в удовольствие, подзаработать с Максимом, когда удобно, вот эта тема.
7: Сервис «Максим». Приглашаем водителей на любом авто.
8: 15 мая. Тула. ДК «Туламашзавод». «Дельфин».
9: Я говорю тебе про любовь.
8: Главные хиты разных периодов. Шанс услышать на одном концерте палитру всего творчества «Дельфина». Впечатляющее видео и световое шоу.
10: Потому что я надеялся, а не был уверен.
8: Подробности на официальных ресурсах «Дельфина». 16+.
11: Вредители атакуют дачи, квартиры и бизнес. Клещи, тараканы, крысы, сорняки, борщевик. Профдес Тула устранит быстро, безопасно и с гарантией. Звони в Профдес 8-950-952-51. 8-950-952-51.
12: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250-470.

0: Да куда уж толкове. Три подарка, Talk News, много классной музыки. Программа максимум выполнена. Если бы еще и где-то в перемешку со всем этим позвонки выстрелили, то это Грэмми.
1: Это флэш-рояль?
0: Это стрит-флэш, я бы сказал.
1: Это выше, чем флэш?
0: Я не знаю. Я просто знаю такую комбинацию и говорю ее. Где-то посередине там каре. Полубокс.
1: Кудри.
0: Я...
1: И малет.
0: Исчерпал свой сундучок юмора, поэтому закончу каламбуром.
1: Какой вчерашней профессии мы там...
0: Ой, не вспоминаю. У меня вот это вот подорожник, такива...
1: Такилажник.
0: Такилажник.
1: Подорожник, трава.
0: И не зря вот эти ассоциации в голове летают.
1: Катайтесь на роликах.
0: Любите вкусно поесть в пределах разумного и слушайте правильную музыку.
1: То есть радио Рекорд.
0: Абсолютно верно, Кирсанов Ростов.
1: До
0: мы же шоу-толкеры. Пока-пока.
2: Толкеры на радио Рекорд. Столкнемся завтра.

Пышкиным, да. Так, все, больше от меня не будет личной информации. А вот про колбасный цех я не могу успокоиться, молчать не буду. Он у нас состоится совсем скоро, и вернется к нам легендарный колбасный цех с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, три танцпола, более 20 артистов, зарубежные секретные агенты и обязательно рекорд Чикс. Колбасный цех «Матрикс», 29-30 мая, Петербург, Temple of Dear. Все подробности на radiorecord.ru, 18+, DJ Smash в этом часе, Bambi.

Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь?

0: или звони 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе «Медиатраст» в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. «Медиатраст». Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе «Медиатраст» ВКонтакте.
2: Мотопарк! Мотопарк! Нужен мотоцикл Honda? Мотопарк!
1: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
2: Мотопарк Honda! Мотопарк!
3: Брутальные внедорожники Хавейл Про с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия. Выгодный трейд-ин. Подарки при покупке. Хавейл Про. Корсгрупп. Тула. Октябрьская 316.
4: Тебе знакомо это чувство, когда прикосновение к рулю вызывает дрожь, когда безупречная кожа салона обнимает тебя, как самый дорогой костюм. Это не просто машина, это твоя элегантность, твоя роскошь, твой Хончи. От 3 050 000 рублей. Я жду тебя на тест-драйв у официального дилера Хончи Автоимпорт на Октябрьской 322, телефон 571-300.
5: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250-470.

0: Рекорд. Новости.
1: Все московские аэропорты приостановили работу. Последними о введении временных ограничений сообщили в пресс-службе Шереметьево. Там предупредили, что возможны корректировки расписания авиарейсов. Ранее перестали принимать и выпускать самолеты Внуково, Домодедово и Жуковский. Ограничения введены в связи с действием сигнала «Ковер». Выпускникам школ нужно дать возможность пересдать ЕГЭ по всем предметам, а не только одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от испытаний, заявил член Общественной палаты России Владислав Гриб. По его словам, даже на Олимпиаде в некоторых видах спортсмены могут повторить определенное число выступлений, а в университетах у студентов есть 3 попытки сдачи экзаменов. Яркий звездопад в ночь на 6 мая будет виден с балконов московских многоэтажек, сообщили астрономы. В это время количество падающих звезд может достигать 40 в час. Лучшим для наблюдения станет период с 2 до 4 часов утра. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. «Радио Рекорд» представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец.

0: шоу-бубу. УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
1: После майских застолей и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организации акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
7: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности. И система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

0: пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
1: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы. Цветной бульвар.
2: Проспект Ленина, 54Б.
3: О, Европейский квартал.
0: И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль Дикая мята. Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
4: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250 470.

друзья, это Радио Рекорд. Меня зовут Кристина. Есть новость из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. В Дании холостяков старше 25 лет на день рождения щедро посыпают, не только обсыпают подарками, но еще и корицей. Ну а тем, кому за 30, достается перец. Почему? Ну потому что местные жители в шутку напоминают о перечном холостяке. Это традиции такие в Дании. А выражение, которое пошло от неженатых купцов, пропавших специями на кораблях. Вот-вот откуда вот вьется вся эта ниточка. Друзья, мужчины, расскажите, почему вы не женитесь? Просто к девушкам вопроса нет, да? Как мы знаем, помним, это все больше прерогатива парней. Вот отказываться, оттягивать до последнего, я не женюсь, а что это в паспорте штамп решает, да ничего и так далее. Заглядывайте, пожалуйста, парни, ну и девушки тоже. В наше мобильное приложение Радио Рекорд, пишите, что думаете об этом. Мужчины, почему не хотите жениться? Рассказывайте, мне правда очень любопытно. В этом часть у нас свежая работа от Марии Краймбрери. Давай не ждать.

мальчик 3 недели ходил на карате, но потом встретился с хулиганами и 3 недели не ходил на карате.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: Вот китайцы. Технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции, только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится на утро после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условное и очень размытое.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, есть и такие.
3: А он такой: о, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Кадастровый инженер.
6: Да!
5: Проектировщик.
6: Да!
5: Геодезист.
6: Да!
5: Тулземпроект.
6: Да!
7: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
8: 15 мая. Тула. ДК «Туламашзавод». «Дельфин».
9: Я говорю тебе про любовь.
8: Главные хиты разных периодов. Шанс услышать на одном концерте палитру всего творчества «Дельфина». Впечатляющее видео и световое шоу.
9: Потому что я надеялся, а не был уверен.
8: Подробности на официальных ресурсах «Дельфина». 16+.
10: Будь в тренде! Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
11: Вредители атакуют дачи, квартиры и бизнес. Клещи, тараканы, крысы, сорняки, борщевик. Профдес Тула устранит быстро, безопасно и с гарантией. Звони в Профдес 8-950-952-51. 8-950-952-51.
12: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250-470.

о перемирии в честь празднования Дня Победы сообщает Минобороны России. Вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий. Россия в связи с объявлением перемирия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру, отметили в ведомстве. Доступ к мобильному интернету в Москве восстановлен. Временные блокировки мобильного интернета по соображениям безопасности в Москве завершены. Операторы восстанавливают доступ к интернет-ресурсам, сообщила Минцифры. В ведомстве добавили, что в случае повторных ограничений по соображениям безопасности операторы связи заранее предупредят абонентов. Правительство внесло изменения в правила сдачи экзамена на водительские права. С 1 марта следующего года срок сдачи практического экзамена по вождению после сдачи теории будет сокращен до 60 дней. Использование гаджетов на экзамене станет основанием для отмены его результатов. Пересдать экзамен можно будет только через год. Этой весной

0: Сегодня расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
1: Рекорд реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии «Придорожный год» 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам

0: 7003-4-93. Москва, улица Среднеприятковская, дом 28, строение 4.
1: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
0: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте havel.ru.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет,

0: Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Лента – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
4: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирская панель за 2025 год.
5: В ленте. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
6: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

только в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама. У тебя есть свой бизнес? И ты слышишь это? Слышишь?

0: 170-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе «Медиатраст» в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. «Медиатраст». Время заявить о себе. Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе «Медиатраст» ВКонтакте.
1: Брутальные внедорожники «Хавейл ПРО» с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия, выгодный трейд-ин, подарки при покупке. «Хавейл ПРО», «Корсгрупп», «Тула», «Октябрьская 316».
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б. О, Европейский квартал.
4: Да что такое? Уже третье защитное стекло за месяц разбиваю.
5: Слушай шоу «Толкеры» на рекорде и выиграй бронепленку «Броноскинс» для экрана твоего смартфона. «Броноскинс» – броня для любых смартфонов, планшетов и часов. Сроки акции ограничены. Скидки и подробности на сайте broноскин71.ru. 18+.
6: Да сколько можно долбить?
7: А когда мне еще ремонт делать?
8: Об этом вы мечтали, когда выбирали квартиру в новостройке. А в жилом комплексе «Аспен Парк» все квартиры сдаются сразу с дизайнерским ремонтом под ключ. Звоните 79 11 44.
9: ООО «СЗ «Живи» в Туле». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250 470.

Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Прямо сейчас хочу вам рассказать, что у нас там дальше по плану. Ну, понятно, что целый час отборной роскошной музыки, но кроме того, 8 часов вечера шоу «Кремовые Хрусталева» обязательно, это традиции. Далее Рекорд Пати, потом Рекорд Клаб. На Итрина и Баур нас в нули, прям как Новый год. Лена Попова в час ночи, Оливер Хелденс следом и, конечно, Рекорд Микс. Ну и подробнее о музыке, Sound of Legend.

0: слушайте еще более 100 каналов в приложении Radio Record. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Record. Реклама. И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема Наве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль Дикая мята. Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
1: Мотопарк! Мотопарк! Нужен квадроцикл «Алодес»? Мотопарк!
2: Металлургов 89 и Новомосковское шоссе 58.
1: Мотопарк! «Алодес»! Мотопарк!
3: Вредители атакуют дачи, квартиры и бизнес. Клещи, тараканы, крысы, сорняки, борщевик. Профдес Тула устранит быстро, безопасно и с гарантией. Звони в Профдес 8-950-952-51. 8-950-952-51.
4: Тебе знать.

0: 26. Твоя роскошь. Твой Хончи. От 3 миллионов 50 тысяч рублей. Я жду тебя на тест-драйв у официального дилера Хончи Автоимпорт на Октябрьской 322. Телефон 571-300.
1: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250-470.

0: Рекорд. Новости.
1: США начнут оказывать помощь иностранным судам, которые заблокированы в Ормузском проливе и стремятся его покинуть, заявил Трамп. Операция получила название «Проект Свобода». В Тегеране на этом фоне предупредили

0: кратковременных перебоях с мобильным интернетом и СМС в ряде регионов в ближайшие дни. О том, что в Москве 5, 7 и 9 мая планируется отключение мобильного интернета в целях безопасности, еще в конце апреля сообщал «Коммерсант». Накануне о временных ограничениях в работе мобильного интернета предупредила «Большая четверка» мобильных операторов. В Госдуме предложили бесплатно менять ЖД-билеты при опоздании из-за задержки авиарейса. По мнению депутатов, при наличии подтвержденного единого маршрута пассажир должен иметь право бесплатно переоформить билет на следующий поезд, либо получить полный возврат стоимости, если мест на ближайшие рейсы нет. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
2: «Пятерочка» выручает!
1: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет.

0: Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
5: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
6: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно. Видно просто так.
7: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее организация акции и правила на сайте www.vbank.ru. Реклама ООО «ВБ-банк».
8: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22.00. Только в ОККО. 18+.
9: До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Китае создают цифровые копии бывших партнеров с помощью ИИ. Модель можно дообучать, добавляя воспоминания, привычки, детали общения. В итоге получается симуляция бывшего.
2: А вот китайцы. Технологии продвинулись, а в смекалке вообще ноль. У наших людей есть старый добрый бабушкин рецепт. Чтобы общаться с бывшим, нужно просто нажраться и бывшему позвонить, и все. А через час он уже у нее, и никакой симуляции, только бутылка и телефон.
3: После этого мучительно стыдно становится, но утром после общения с бывшим.
2: Даже само понятие «бывшее», оно очень условное и очень размытое.
3: Бывших не бывает.
2: Нет, окончательно. Конечно, совершенно то же самое и с начальником. Да, уволил тебя эта гнида заморская. Формула та же. Бутылка, телефон и начальнику ночью дикпик.
3: А начальник только и рад.
2: Ну, знаете, есть и такие.
3: Тут, а он такой, о, возвращайся на работу.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Весна. Наконец-то дождались.
5: А авто ждать не надо. Закажи в приложении «Максим» и поехали. Сервис «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Что такое автоматизированная упрощенная система налогообложения или АОСН? Это отмена отчетности в налоговый орган. Не нужно платить страховые взносы. Налог рассчитывает налоговый орган. Стоит попробовать. Все подробности и условия перехода на сайте aosn.nalog.gov.ru.
7: 15 мая. Тула. ДК «Туламашзавод». «Дельфин».
8: Я говорю тебе про любовь.
7: Главные хиты разных периодов. Шанс услышать на одном концерте палитру всего творчества «Дельфина». Впечатляющие видео и световое шоу.
9: Потому что я надеялся, а не был уверен.
7: Подробности на официальных ресурсах «Дельфина». 16+.
10: Кадастровый инженер.
11: Да!
10: Проектировщик.
11: Да!
10: Геодезист.
11: Да!
10: Тулземпроект.
11: Да!
12: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
0: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250 470.

0: шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, радиостанция «Это рекорд», и это мы, Кремов и Хрусталев, и как всегда вместе с тобой, дорогой наш слушатель, будем обсуждать пугающие порой новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, Уинстон Черчилль как-то накаркал, сказав, что политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через год, а потом объяснить, почему этого не произошло. И да, в политике самое главное – это уметь объяснить. Для этого, собственно, всегда и во все времена существовала так называемая госпропаганда. Что же касается развлечений, то тут все ровно наоборот. Чем меньше дурацких объяснений, тем лучше и веселее. И мы, слава богу, никакие не политики, а развлекальщики, а значит, не будем вам ничего объяснять, а будем делать то, что мы обычно и делаем, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне отказываются от новой одежды ради базовых расходов. За месяц траты на ателье, химчистку и ремонт упали более чем на 20%. На покупку одежды примерно на 16%. Снижаются и расходы на автомобили и интернет. Аналитики отмечают, что люди все чаще перераспределяют бюджет в пользу еды и необходимого. А модель потребления постепенно сменяется на режим экономии и сбережений.
2: Чё-чё? Россияне отказываются от новой одежды ради базовых расходов? Знаете, а я как-то до сегодняшнего момента думал, что одежда это и есть базовые расходы. Или одежда базовая, это когда она просто прикрывает срамоту?
1: Да, не новая. Новая одежда это баловство, а не базовые расходы. Это как это шикование какое-то.
2: Да. То есть, как бы вот базовая, это вот, скажем, бабушкины панталоны, да, с двумя дырками для ног. Это база. А там, скажем, футболка с надписью «Adidas» это уже не базовая, это роскошь, да?
1: Костюм один на выпускной, потом он же на свадьбу, и он же на похороны.
2: А кальсоны прадеда, вот это база, да. А джинсы это элемент сладкой жизни. Значит, и что там за месяц траты на ателье, что там химчистку и ремонт упали, да, на 20%? То есть я тут не понял, то есть россияне перестали и ремонтировать одежду? То есть у них и одежда сломана?
1: Заметьте, за месяц всего лишь. На 20% упало. Еще на ателье. Оказывается, мы как не в себя в ателье шили костюмы с отливом там, да? Что за ателье?
2: Да, шили в ателье, да, с отливом.
1: А сейчас все?
2: В Гагре. А сейчас, значит, то есть, а сейчас у нас вся одежда сломана, да? Так нет, тут я вот не очень понял. То есть, если они перестали ремонтировать одежду, то что это значит? Значит, тут одно из двух. Либо одежда у них не отремонтированная, либо они ее сами чинят.
1: Ну, сами, конечно,
2: а да. Как это? То есть порвалось пальто и в дырку что?
1: Ну да, ну как вот с машиной? Знаете, сейчас не автосервис, как бы, а в гараже себя чинишь. И что же с одеждой? Носки, как бы, штопаешь тоже в гараже, как бы.
2: Что за гараж для одежды? Я просто не знаю. Нет, скажем, с джинсами сейчас все просто. Если у тебя порвались джинсы, то можешь просто сказать, что модные. И никто не спросит.
1: Ну, будет вопрос, если на попе порвались.
2: Да, а если трусы? А с трусами тоже, да, согласен. А вот если пальто, скажем, порвалось, вот дыра здесь.
1: То есть оно красивое, меховое, а оттуда мех попер, знаете, из-под кладки. Там, да, такой, так красиво даже будет.
2: А, и что, и на химчистку не тратят? То есть, как, то есть сами...
1: Химия, химичат
2: просто,
1: сами.
2: Просто, да. Чуть-чуть химии, и одежда уже кажется норм. Значит, но при этом что-то было сказано. И, значит, и к тому же снижаются расходы на автомобили и интернет. И что, типа, аналитики говорят, что люди все чаще перераспределяют бюджет в пользу еды и необходимого. Слушайте, а что тогда они называют необходимым? Смотрите, авто уже не необходимое, ремонт, там одежда не необходимая, интернет не необходимая, одежда не необходимая. А что теперь для россиян относится к категории необходимого? Еда и то, еда. Чем ее едят, что ли? То есть зубы, я имею в виду, да? Или, то есть не одежда, а то, что под одеждой. Вот, кстати, как у вас работает то, что под одеждой, под исподним? Ремонт не
1: нормально,
2: нужен?
1: Нормально, в химчистку сдал, как бы там все.
2: Гараж?
1: Да,
2: гараж или сами оттерли?
1: А по поводу, чем едят еду, в общем-то, тоже, знаете, зубы сейчас дорого очень стоят. Поэтому мы как бы переходим, движемся в сторону мягкой пищи. Такой, ну вот такой пюрешечек, знаете, такой.
2: Из экономии зубов. Потому что зубы, знаете, не жили. Не государство.
1: Бульончик там какой-то.
2: Да, да, я уже на бульончике.
1: Они эти все фисташки, знаете.
2: В гараже, ремонт в гараже зубов, кстати сказать, есть?
1: Ну да, там же и химчистка тех же зубов, что под одеждой. Ателье это называется.
2: И вопрос-то, ну, слушайте, ладно, за зубами с интернетом понятно, а вот по одежде мне не очень понятно. И у нас вопрос к вам. Вот, товарищи дорогие наши, а вот как у вас с одеждой? том смысле, ну, во-первых, меня интересует вопрос, в чем вот ты сейчас прямо одет?
1: Если ты сейчас голый, это не считается.
2: Нет, ну, нет, голый это не считается, потому что голый это непонятно, это хорошо или плохо?
1: Как бы это шикуешь, что от бедности, то ли наоборот.
2: Вот это самый главный вопрос, в чем ты одет, и это результат чего? Экономии или наоборот твоей погони за модой, да? Но и экономишь ли ты на одежде? Где ее покупаешь? Сейчас ведь есть еще покупатели, которые покупают в магазинах, офлайн, там, да, в торговых центрах, да, или заходят в какие-то магазины одежды, да.
1: Шьют себе там что-то.
2: Да,
1: это ателье что-то очень растрогало меня.
2: Так вот, что у тебя по одежде? В чем одет? Экономишь, не экономишь? Какую бы, может, одежду хотел, да? Какие-то случаи с одеждой.
1: Короче, поясни за шмот, как говорили раньше.
2: Да, все, обсудим это в народных новостях.

0: шоу.
1: Средний чек за сеанс эротического массажа в Москве достиг около 15 тысяч рублей. Об этом сообщили эксперты рынка. С 2019 года базовые услуги подорожали примерно на 150%. А более дорогие программы, включая VIP и с элементами BDSM, выросли в цене еще сильнее, до 300% и выше. На фоне стабильного спроса салоны также поднимают цены за счет маркетинга, например, используют экзотические псевдонимы и дипломы энергопрактик.
2: Экзотический псевдоним, это что такое? Это типа что, Кончита Хуанита Трипер Лопес де Сифилис? Что это за экзотические псевдонимы для эротического массажа?
3: Я не думаю, так, для этой индустрии такие псевдонимы — это рутина. А вот такие псевдонимы типа там Олег или Зинаида, 20, экзотика.
2: Ну, как я... Что такое? И за это они готовы платить больше, за эти псевдонимы? То есть это типа их заманивают псевдонимы,
3: конечно,
2: да?
3: А.
2: И за экзотические дипломы? То есть не просто проститутка, да? А маг-чародей, экстрасенс, экстрасекс, да?
3: Да. Энергопрактик. Не просто, а с энергией, с огоньком.
2: Энергопрактик, нет, ну это да, это нет. Энергопрактик — это, видимо, с опытом работы на Мосэнерго, например.
3: Да.
2: То есть
3: электриком. Самый Олег.
2: Как кто? А почему нет? Что, вы думаете, электрики не могут делать эротический массаж? Да легко, еще лучше. У него электризовано там все.
3: Я клеммы тебе к сосочкам.
2: Это уже другой массаж. И значит, что там экзотические дипломы? Да, так было сказано. То есть, это очень экзотические дипломы. Это что, о чем идет речь?
3: Псевдонимы.
2: А дипломы какие?
3: А дипломы — энергопрактик.
2: А, подождите, то есть, это потрясающе. То есть, это вот ваш задач, что ты не просто какая-то там, знаешь, там...
3: А прошаренная.
2: Да, которая тебе... А помните, как в фильме «Собачье сердце», именно в фильме, у Булгакова такого нет, помните, когда там конферансье, значит, объявляет... Когда он объявляет, значит, тетеньку и говорит там: «Честь имею вам представить знаменитую прорицательницу и медиумистку мадемуазель Жанну из Парижа и Сицилии!» Да, там в ее обязанности входит угадывать прошлое, настоящее и будущее, а также массаж простаты. Да, это вот это теперь, то есть то же самое, да, но медиамистка Жанна из Парижа.
3: Ну да, видимо, так, а что, там они делают еще и массаж простаты? Вот эти вот, эти энергопрактики.
2: Ну, понимаете, нет, давайте не путать. Есть, вот это важно понимать, просто массаж.
3: Так.
2: И есть просто массаж простаты, а есть эротический массаж и эротический массаж простаты.
3: А что просто массаж от эротического? Перышком тебя там щекочет.
2: Более игриво, да. Я не знаю, слава богу, не был ни там, ни там. Но, значит, и там что-то было сказано. С 2019 года базовые услуги подорожали, значит, на 150%, а более дорогие программы включают VPN с элементами BDSM. Вот тут я не очень понял, VPN с элементами BDSM — это как? Это когда,
3: не типа, VPN, VIP.
2: VIP, ну, VPN, да, да. Ну, в голове VPN, думаю, а VPN, да, да. А, кстати, VPN — это уже VIP в каком-то смысле. Что такое VIP с элементами BDSM? Это типа, когда, значит, 5 звезд, да, красная дорожка, но тебя при этом слегка порят плеткой по заднице, да? Или когда там на столе омары, там трюфели, черная икра, ну, во рту шарик, да, кляп на кожаном ремне. Это что ли?
3: Ну, как-то так, да, чтобы омара не мог укусить.
2: Да, я еще понимаю, когда наоборот, там, BDSM с элементами VIP. То есть это когда тебя порят сумкой Louis Vuitton.
3: Или тебя, например, порят сын прокурора, или префект округа, да? То есть это реально уважаемый человек.
2: Во рту у тебя шарик из яйца пошот, да? Это я понимаю. Да, ну, что это такое? Видите, как столько непознанного. Но самое главное, средний чек на сеанс эротического массажа в Москве достиг 15 тысяч рублей. То есть на эротический массаж у россиян деньги есть. То есть на еде экономят, на одежде, значит, деньги нет, да, у них одежда старая. Но на эротический массаж в среднем на 15 тысяч есть. Слушайте, а может быть, это как раз потому, что у них нету на одежду? А просто когда ты без одежды голый, что еще делать? Только эротический массаж. Он, да? сам идет в руки, точнее, на это, да?
3: Ну, а чем заняться? Чего ты же?
2: Ну что еще делать, когда ты голый? Так смотрите, значит, а может быть, это просто речь идет о других россиянах?
3: О москвичах идет речь, как бы.
2: Сказано, именно, то есть о других россиянах. Значит, одни в старой одежде, а другие на эротический массаж по 30-ку выкладывают тысяч. Так может быть, тем, у кого нет денег на новую одежду, просто забрать у тех, кто на массаже, пока они голенькие лежат, одежда без присмотра.
3: Да. А? Пока они привязаны. С элементами BDSM, там сказано.
2: О! Они уже привязаны! Да, и голые! Бери одежду! А мы все ходим куда? Где вы взяли свое, кстати? Не на БДСМ?
3: Нет, нет, нет, нет, нет.
2: Нет, я имею в виду...
3: Было больно, но...
2: Нет.
3: Конечно.
2: Но в душе. Я имею в виду, можно же туда ходить за одеждой, пока они голые лежат.
3: И шкаф.

Рекорд. Реклама. У тебя есть свой бизнес, и ты слышишь это? Слышишь?

0: 250-470. Запомнил? Заполняй анкету в группе «Медиатраст» в социальной сети ВКонтакте или звони 250-470. «Медиатраст». Время заявить о себе.
1: Срок проведения акции с 20 апреля по 15 мая 2026 года. Подробности в группе «Медиатраст» ВКонтакте.
2: Победа, которую мы помним и за которую благодарим. С праздником Великой Победы! Цветной бульвар.
3: Проспект Ленина, 54Б.
4: О, Европейский квартал.
5: Брутальные внедорожники Хавейл Про с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия. Выгодный трейд-ин. Подарки при покупке. Хавейл Про. Курс Групп. Тула. Октябрьская, 316.
6: Вредители атакуют дачи, квартиры и бизнес. Клещи, тараканы, крысы, сорняки, борщевик. Профдес Тула устранит быстро, безопасно и с гарантией. Звони в Профдес 8-950-952-51. 8-950-952-51.
7: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250-470.

0: Секс-скандал вокруг JP Morgan, одного из крупнейших банков мира, неожиданно вызвал всплеск интереса к работе в компании. Поиск вакансий достиг пика в Google. Поводом стали обвинения в адрес топ-менеджера Лорны Хайдини, которую якобы уличили в домогательствах к сотруднику. Однако позже выяснилось, что история была сфабрикована. По данным New York Post, пострадавший все выдумал, а иск уже отозван. После этого интерес к вакансиям также резко пошел на спад.
1: А, серьезно? А, то есть, типа, здесь сотрудников не трахают, тогда это неинтересно, да? Пойду в другое место. Что это? То есть, топ-менеджер работников не того, значит, работники для секса не нужны, значит, сюда не пойду.
2: Ну да, потому что, работа не... А так-то банковская работа, она скучная, рутинная. А тут как с огоньком каким-то, знаете, вот люди из других банков, другие там всякие менеджеры, там, знаете, там, эти все потому что есть шанс, что это Лорна Хай... А вы видели симпатичная, стойная чика, нет?
1: А понимаете, это не так важно. Она же тебя, да? Потому что ее и не видишь. И вот это вызвало неожиданный всплеск интереса, этот скандал к работе в банке. Так я не очень понял, они работать хотели для чего? Они хотели работать или чтобы их чпокали? Или они думали, раз топ-менеджер домогается до сотрудников, то можно будет устроиться через постель, что ли?
2: Ну да, какие-то преференции, какие-то бонусы прилетят, знаете. А при увольнении какой-то золотой парашют дадут.
1: И работать не надо, просто голеньким иногда заходишь в кабинет к начальнику, повращал писулькой туда-сюда и домой с бонусом.
2: Так не отделаешься, так легко. Это, знаете, хотите тунеядец, хотите на халяву прогреть, просто зашел, помахал и вышел. Нет!
1: Я туда не так.
2: Отрабатывать надо, как бы.
1: Что, по полной?
2: Назвался Грузин, порезай Лорну Хайдини, или как там ее.
1: Они, наверное, думают, что так. Типа, я так легко зашел там раз-раз, там как вертолетик. Слушайте, эти американцы, они уже просто реально бесятся жиру. В банк устраиваются, значит, не просто, чтобы не работать, а чтобы еще и секс. Ведь на самом деле, чтобы деньги, значит, они, это же поразительно, то есть в банке, ну, поэтому, на самом деле... В JP Morgan, это же один из самых реально крупных банков. И зарплаты там, ну реально очень немаленькие, да, в принципе. Но им же этого мало, да? Они же хотят еще, чтобы и того, да, чтобы еще и тетя топ-менеджер давала, да, и с ней спать, да, и соцпаки. То есть в расчете на то, что она тебе там зарплату прибавит, сделает своим замом, там оставит наследство, если что, там свои Rolls-Royce и так далее. Они просто бесятся с жиру. Вот у нас, вот некоторые люди, готовы идти работать в банк на хорошую зарплату, даже если топ-менеджер импотент. Даже если трахать, он будет только мозг. Что за 400 тысяч вы не пойдете?
2: Это даже предпочтительное, чтобы он был как бы...
1: Да, она была... а там нет, секс-скандал им подавай. Но, как выяснилось, пострадавший все выдумал, да?
2: А как они, кстати, узнали, что он все выдумал?
1: Ну
2: он
1: как?
2: Справок не принес каких-то? Да?
1: Ну, там же было сказано, дело сфабриковано. Может быть, какие-то фотки там посмотрели, это искусственный
2: интеллект. Аудиозапись какая-нибудь. Я на себя домогаюсь, я Лорна Хайдини. Голос такой.
1: Ну, он же тоже мечта. Видимо, это и была тоже его мечта, чтобы это так было. Да, если это неправда. Сам сотрудник это действующий. Он же уже мечтал, наверное, чтобы до него домогалась эта тетенька. Но это поразительно домогается. У нас вообще это называется везение. То есть тебя хочет топ-менеджер.
2: Рабочие моменты это называется, да?
1: Ну, или так. Но оказалось, что...
2: Пятирка коллег.
1: Да, при этом оказалось, что все это фигня. То есть, а теперь идти работать в банк, значит, этим людям ради секса нет смысла. Правильно я понимаю? Но теперь зато всем этим соискателям можно идти работать в бордель. Там же как бы секс.
2: Ну, там...
1: Там со секс-скандалами нет проблем.
2: Не обвинительство. Там это в этом работа заключается.
1: Ну, в общем, да, но.
2: По полной спросят с ним.
1: Но зато секс-скандалы-то есть?
2: Ну, такие, да.
1: А че?
2: Секс-скандал называют какой-то.

0: шоу.
1: Россиянам запретили общаться в банковских приложениях. Банки начали отключать чаты, оставляя только комментарии к переводам и шаблонные фразы. В интерфейсе появляется уведомление, что переписка больше не поддерживается и вернуть прежний формат нельзя. Функцию начали убирать с конца апреля в крупнейших банках. Причины изменений не раскрываются.
2: Изменения не раскрываются, по-моему, они естественны. Хватит писать чепуху в банковских приложениях. Объясните мне, я не очень понял. Значит, что это значит? Россиянам запретили общаться в банковских приложениях. Значит, банки начали отключать чаты, оставляя только комментарии к переводам. А тут я не очень понял, а что россияне вот прямо общались в банковских приложениях? То есть, имеется в виду, что не просто комментарии, да, но обычно там к переводу, там, за аренду квартиры, там, за закладку, ну, в книге, да, в книжной, да, за убийство там тещи, это понятно. Но то, что они общаются, прям, то есть, вот как в мессенджере.
3: Я только из новости узнал, что такая, что это вообще существует, такая история.
2: И как это главное? То есть, видимо, ну, чтобы написать комментарий, да, в банке, тебе нужно в банковском приложении, нужно отправить какой-то перевод, хотя бы рубль, да. То есть, видимо, тоже, то есть, отправил рубль и сообщение. А тут, видимо, как они там общаются? Там, как дела, что делаешь, там, у меня прыщик там на попе, там, выскочил. А тут ему тоже рубль, там, у меня тоже норм, только пучит. И все это через банковское приложение?
3: Получается, да. Я, правда, слышал о такой, как бы, истории, что вот многие, когда вот тебя, например, заблокировала тебя бывшая, да, вот на всех, как бы, там, как бы, мессенджерах, там,
2: да,
3: заблочила, а ты на Сбербанк рубль отправляешь и пишешь, Светка, ты такое золото потеряла, как бы, небось, сейчас локти кусаешь.
2: Это последний, да, последний вариант, как отправить сообщение, да, но тут же прям как чат используют. И знаете, я это могу понять, ну, я не знаю, если это так, то это, видимо, ну, не знаю, это может быть просто, чтобы не общаться в Максе. Ну, то есть, знаете, последний способ. Ну, некоторые же, знаете, ну, прям заставляют там, да, там, и не то, что заставляют, а просто там есть метод, там, Макс, обязательно и только Макс. А некоторые Макса до сих пор боятся.
3: Ну, там, да, есть какие-то сомнения.
2: Что-то они боятся. И они готовы общаться... Да не знаю, хоть на сайте урологов, лишь бы не в Максе.
3: А, кстати, там есть такая возможность?
2: Вот, сейчас проверим. И я понимаю, значит, что банки эту лавочку прикрыли, потому что там, ну, не знаю, они, видимо, банки просто с ума сошли. Они думают, что такая нагрузка на приложение? Переводит там Сгулькин хрен, а приложение еле тянет. А они, может, еще, знаете, они, может, там еще и фотки пытались слать. То есть через банковское приложение сиськи, например.
3: Да, что там фотки? Видосики? Как бы там...
2: Какие видосики? Кружки, да?
3: Смотреть до конца, да. А в конце
2: прям до конца? Да, да. Ну, и понятно, что все эти приложения... Иногда, ну, просто висит... Вот реально, захожу в приложение, тут недавно редко его открываю, в Сбер. Слушайте, ну, просто не могу открыть. И не из-за интернета. Интернет все есть, там, Wi-Fi и так далее. Просто висит. Теперь я понимаю, это кто-то, возможно, до конца смотрел.
3: Ну, да.
2: Прям до самого.
3: Ну, я там, ну, да, ну, там что-то там забросил, но там... Но у меня, конечно, приложение Сбера просто летает идеально, знаете, чтобы это не написал бы, чтобы не отправил.
2: А что вы забросили? Просто... Где посмотришь? Но все, теперь все прикрыли, и теперь россиянам для общения нужно искать, знаете, уже что-то другое. И знаете, может быть тогда, а мы, конечно, мы же россияне, мы всегда найдем способ. Да, мы всегда приспособимся. И опускать руки не надо. Может быть, теперь россиянам попробовать попереписываться на сайте судебных приставов? Хотя, если так вот дважды подумать, наверное, не очень безопасно, потому что там пришлешь дикпик, а его арестуют за долги.
3: А как ты потом вызволишь? Дикпик-то у меня один.
2: А если у тебя долги? Еще к тому же большие. По дикпику и размотают все.
3: А за него

0: дьявол, да?
1: А они же за хомячками иногда приходят, хомячков, знаете, арестовывают. А здесь твоего хомячка.
0: Моего маленького хомячка.
1: Вашего, вашего.
2: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
3: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
4: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
5: «Пятерочка» выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
6: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба. В шаге от главного матча года. Лига чемпионов. Полуфинал. Сегодня «Арсенал» – «Атлетика» в 22:00. Только в ОККО. 18+.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Писать ерунду, вы уже взрослые люди. Это что угодно, но только не наш девиз. По крайней мере, не в этом месте нашей программы. В этом месте нашей программы вы можете писать все, да вы так и делаете. Уже понаписали кучу всего. Вы, дорогие наши пишущие радиослушатели, кое-что из того, что вы понаписали, прямо сейчас почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Вот у нас была грустненькая новость о том, что россияне по статистике стали отказываться от новой одежды ради базовых расходов. За месяц, как бы, траты на новую одежду упали на 20%. Это только за месяц. И мы спросили у тебя, правда, как у россиянина, правда ли это? Стал ли ты как бы экономить на одежде? И в чем ты вообще одет? Как бы? Вот, чтобы ты нам рассказал за шмот, как бы, да? Вот, как будто, вот, дал какие-то пояснения. И вот как бы очень много людей вот, подтверждают, что да, как бы экономят на одежде. Вот Петр пишет: жарко в Подмосковье, поэтому голый торс, шлепки и шорты, испачканные кровельным герметиком год назад в Таиланде.
0: Это важно. То есть не просто там какие-то грязные засранные шорты, да, а в Таиланде. То есть это модно. И это, ну, это, чувак, это очень важно пояснить, что это ты был в Таиланде, да? А вот как это реально сделать, чтобы это было понятно? Вот потому что, знаешь, иногда вот действительно измажешься где-нибудь там в Монако, да? Потом приезжаешь сюда, а никто же не верит, что это коричневое, да, здесь, что это там.
1: Это не просто какая-то там грязь, а это как в Монако, как бы там датский док навалил мне, как бы там вот, или я упал как бы в кучку от датского дока, который принадлежит шейху там, да?
0: Да, и жалко, да, смывать, а как только это объяснить, как бы, да, вот, что это вот
1: было? Ну, только вот вопросик есть, при каких обстоятельствах российский турист может испачкаться кровельным герметиком? Герметиком в Таиланде. Может, и не кровельный герметик, а? Может, какая-то другая какая-то смазочка там?
0: Нет, давайте так. Для внешнего пользования, да? Кровельный герметик. Да, был на Уокинг-стрит. Да, встретил тетеньку. Да, повела там. А потом оказалось там... Может, и не кровельный, может, и не герметик.
1: Абсолютно нет.
0: Да, но звучит... Пацанам же не скажешь так.
1: Накапало кровельным герметиком. А вот еще есть люди таких жестких, серьезных принципов по поводу одежды. Привет, Крем и Хруст. Пока жена не скажет, что со мной стыдно выходить на улицу, новую одежду я не покупаю.
0: А может, она этого не говорит, потому что уже не может. Знаете, запах. Бывает такой запах, что ты...
1: Уже не отстирывается, да?
0: Ну, да, просто понимаешь, какая штука. Не надо ждать от женщин. Женщины, на самом деле, не всегда, мягко говоря, искренние. И они могут терпеть очень долго, пока не уйдет к другому. Ты смотри не на то, не слушай то, что... Вообще не важно, что человек говорит. Важно, что он делает, как он поступает. А ты обрати внимание на ее поведение. Может, она уже ничего не говорит, но знаешь, уже, например, когда вы выходите, знаете, бывает такое, я сейчас вернусь, наверное.
1: Идет по другой стороне улицы, да?
0: Да, или там вдруг стала чаще ходить по другой стороне улицы. Или еще, что еще более подозрительно, стала чаще ходить с другим мужиком.
1: Или просто уехала в Челябинск.
0: Он все ходит в одежде. Не заметил. Да, это очень важно следить. Не доверять женским словам. Давайте я почитаю. Вот у меня как раз, у меня праздник, сообщения появились. Так, ну, вот неизвестный пишет: трусы не всегда необходимость. Вы согласны с этим?
1: Ну, бывают ситуации, когда совершенно не необходимость. То есть даже лишние бывают.
0: Абсолютно.
1: То есть просто лучше бы их и не было вообще в природе, как бы.
0: Иногда думаешь, да, что такое, да. Трусы, конечно, это необходимость, это роскошь.
1: Да? В некоторых случаях, или просто досадная помеха.
0: Я думаю, что...
1: Что ты хотел, эти трусы дурацкие.
0: Ну, то есть, это там пишет человек без трусов. Я бы ему позвонил, но он откуда-то не из России. Или вот пишет, например, зачем-то нам сообщает Вова Р. В прошлогодней майке и шортах. Ну, видимо, он сейчас. А как вы это интерпретируете? Это вот это же не знаю, хорошо или плохо?
1: Я думаю, что у всех, даже у самых завзятых модников, есть как бы прошлогодние майки и шорты. То есть, купленные не в этом году, да? Вот, что в этом такого? Или, может быть, не снятые с прошлого года, не снимаемые?
0: Трудно сказать, потому что вот у меня действительно, у меня есть очень много футболок. Они и паза,
1: да,
0: прошлогодние,
1: да. Паза. Хотя мы себе можем позволить, да?
0: Значит, этого... А, он плюс 3. Это он откуда пишет плюс 3? Это что? 752? Это он пишет, видимо, оттуда, где майки меняют. Да, из буржуй... Какой-то буржуй. Мы майки. У меня прослава... Вон, у Кремова сколько.
1: У меня вообще...
0: Это при Ленине. Это же...
1: Из счастливого 2001 года.
0: Да, и чего? В прошлогодние он майки. Так, давайте я голосовых очень много, например. Вот неизвестный, как он, плюс 4. Это у нас в Англии. Особенно если они из Англии. Ну давайте рискнем сейчас.
2: Привет, Хоса Крем. Слушает от Гребенщикова до Пастухова вся Европа.
0: А от гребня до пастуху вся Европа? Ну, а это, как вам кажется, это Гребенщиков или Пастухов?
1: Я не знаю, ну, какое оксфордское у него произношение. Ну, где-то, такое.
0: Да, среднее между гребнем и пастухом. Кстати, он не только это написал.
1: А может, вот это...
0: Не, я дайте еще раз, смотрите, нет, то что-то еще важное, видимо. Сейчас, погодите.
2: Спасибо, студия Рекорд. Eins, zwei, Polizei, drei, vier,
0: drei, vier, vier, sechs, alte Keks. Ага, спасибо, студия.
1: Пожалуйста.
0: Передаем, да. Ответьте ему, как я студия.
1: Буду,
0: да?
1: Я не знаю, какая студия, я не буду собирать эту ответственность. Какая известная студия, ну что в самом деле.
0: Ой, так, сейчас,
1: по поводу одежды, вот Саня пишет. Магазин Вова, настало твое время. В секонде норм шмотки. Мне мать все время что-то оттуда тащит. Оказывается, где-то, где живет Саня в его городе, есть магазин Вова.
0: Слушайте, я видел реально. Это реально секонд-хенд.
1: Это в Питере?
0: Да, я видел, да, где-то в прошлом году точно. По-моему, кстати, где-то здесь недалеко, на Ленинском. Я иду, вижу Вова и восклицательный знак. Ну, естественно, я встал по стойке, да? Я думаю, что это прямо уже, ну...
1: Да.
0: А потом я так пригляделся, там секонд-хенд. И знаете, я туда не заходил, но по запаху обычный секонд-хенд. Ну, по запаху его можно определить.
1: Ну, это химия такой, да? Вот,
0: ну, чем-то
1: сырую, да.
0: Да, как будто... Такой, ну, может, да. Каким-то, ну,
1: секондом.
0: Да, времен, да. Так вот, я не понял, а при чем здесь Вова?
1: Ну, хозяин Вова, может, он не только спит, может, сети, целая сеть.
0: Нет, секундочку, давайте вспомним, секонд-хенд, вторые руки. Это с какого Вова его сняли? Потому что я это понимаю только так. Если это секонд-хенд, значит, носил Вова, и называется Вова, значит, Вова носил...
1: Нет, не факт.
0: Я за... Нет, я за
1: Вова. Потому что Вова снял с кого-то, как бы... Ну,
0: а это лучше. Вова с кого? С Сережей?
1: Вова хозяин, да.
0: Вова, в скобках, Сережа. Это другое дело. Так, давайте последнее.
1: Так, вот такое предложение. А ведь предложение размышления. А ведь можно ездить закупаться одеждой во Псков? Пишет нам господин передний привод.
0: А, тогда понимаю. Ездить закупаться во Псков, а от Пскова-то и Эстония недалеко, да?
1: А что, почему?
0: Ну как, почему? А потому что, ну, возможно, передний привод оттуда. Из Эстонии. Ну, не можешь быть из Пскова передний привод?
1: А, хотя передний. Передний, да.
0: А, за... передний.
1: Слава. Передний, это все нормально, что привод-то передний. А не какой-то там ваш задний.
0: Да, это другое дело. Так что, можно в Псков?
1: Да, нужно.
0: А можно ездить закупаться в Улан-Удэ?
1: Можно.
0: А можно?
1: В магазин Вова.
0: Все, ладно, давайте напомните им.
1: Ну, пиши нам, в общем-то, мы сегодня спрашиваем про одежду. Экономишь ли ты на одежде, не экономишь ли ты на одежде? Что ты вообще носишь? Что сейчас носят?
0: Да, да, и пишите только это.
1: Только это смотрите там.
0: Да, без этого.
1: Без этого всего, да?

Рекорд Пати. Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер. Рекорд. Реклама. И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тема НВ. Рушана. Хмыров. Образа нет. Тендерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Елка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль Дикая мята. Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+. Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250 470.

0: Хруст Шоу.
1: Почта России урезала отслеживание посылок. Из сервиса пропали подробный маршрут и вес отправления. Остались только начальный и конечный статус. В компании объяснили изменения обратной связью и желанием упростить интерфейс, заявив, что это не ограничение, а более понятный клиентский путь.
2: Слушайте, а можно еще более понятнее этот клиентский путь сделать? Знаете, как раньше, пришел на почту там, а где моя посылка? А тетя в окошке, где, в Караганде? Че, потерпеть, собака, не можешь? 2 минуты там, да, или 5 месяцев?
3: Еще и вес ему нужно, чтобы посылку.
2: Вес, куда? Вот, понятно, все предельно. И плюнула еще тебе в интерфейс. Вот это упростить интерфейс. Ну, а понимаете, это почта России, как там было сказано, урезала... Да? Урезал отслеживание посылок.
3: Да.
2: Именно слово «урезало», я слышался?
3: Ну, да.
2: Это, конечно, здорово.
3: А вы все это обратной связью объяснили?
2: Да, и из сервиса, значит, пропали маршрут, вес отправления, и остался только начальник, конечно, и статусы. То есть... То есть, смотрите, ваша... Что осталось? Осталась информация о том, откуда отправлена ваша посылка и куда. Типа, посылка отправлена там из Посылкина в Посылково. Там, и, я не знаю, там, из Москвы в Можайск. Так я и так это знаю. Нет? Просто, ну как бы, откуда она отправлена и куда?
3: И когда пришло, то есть, мне же хочется найти ее маршрут, что она проезжает. Вот она, проехала ли она Кинешму уже, или еще там не проехала. Сколько она весит? Про вес я понял. Знаете почему? Ну, бывает же такое, отправила вам бабушка Казинаки, да, из Казани, предположим, там и отправила вам 5 кг, да, ну, там, она сказала. А пришло 2. Ну, на почте же такое случается, да? Там любят сладенькое погрызть, как бы. А тут ты не знаешь, сколько отправила тебе бабушка.
2: Поэтому для нас это, в общем-то, было важно. А они теперь об этом сообщать не будут. Слушайте, ну, может быть, хотя бы взамен что-то еще сообщить нам? Ну, например, рассказать, что такое посылка вообще, ее историю. Также можно рассказать в приложении «Историю Почты России». Скажем, ты зашел на сервис узнать, где посылка, а там тебе рассказывают, как возникла Почта России, как развивалась, фотки директора Почты России, фотоальбом. Вот это он маленький с бабушкой. А это наш завхоз в бане с электриком. Потому что, знаете, объяснение, что это типа более понятный клиентский путь
3: что
2: без этого всего.
3: Значит?
2: Что это за бред? Тут такая отмазка не прокатит. И вообще само слово «урезало», Почта России урезала все это. Это слово этому противоречит. Значит, Почта России урезала отслеживание посылок. Урезала – это, очевидно, сократило расходы. То есть отслеживать посылки сейчас для нее дорого.
3: Ну, конечно, да.
2: И знаете, и это объясняет очень-очень многое. Это знаете, что значит? Потому что, ну, казалось бы, ну что-то такого отслеживать посылки там по навигатору. А это знаете, что значит? Это значит, что Почта России отслеживает посылки не по навигатору. Это значит, что Почта России, а это же классика, да, они работают по лекалам 19 века. Это значит, что они отслеживают посылки не этой вашей цифрой, а живьем, с помощью человека, с помощью какого-то отслеживальщика, соглядатая посылка.
3: Как он сидит на высокой вышке с подзорной трубой и следит за посылкой?
2: Может, идет за ней, может, он ее тайно отслеживает
3: от пункта
2: до пункта. И иногда, если в посылке есть что-нибудь вкусненькое, вот ее это...
3: Может, как-то нужно перекусить, проголодался человек, да?
2: Да, и теперь этого человека сократили.
3: Ну, потому что более понятный клиентский путь. Знаете, у Почты России как у самурая. Нет цели, только
2: да,
3: клиентский путь.
2: Путь, конечно.
3: Да.
2: Нет, ну, может быть, это с другой стороны хорошо. Если сократили этого человека, то в посылке побольше шансов.

0: шоу.
1: Россияне начали массово ездить в школы кунг-фу при Шаолине. Не ради отдыха, а за жесткой прокачкой тела и дисциплины. Чтобы попасть, нужно подать заявку и приехать в Китай. Режим почти армейский. Подъем в 5 утра, цигун, затем до 6 часов тренировок в день. Свободного времени максимум пару часов. По словам учеников, уже в первую неделю многим хочется уехать. В среднем едут на срок от недели до месяца. Обучение с проживанием стоит около 5000 рублей в сутки. Перелет еще около 40 тысяч.
2: А, то есть, подождите, то есть скоро россияне станут кунг-фуистами? То есть они вернутся из Китая кунг-фуистами, и нам мало не покажется? Это, извините, вот я понимаю, что, может быть, заранее нервничаю, но это нам ничем не грозит, что скоро здесь будет столько кунг-фуистов, что нас не отконфуят просто так.
3: Не балуйтесь, никто не отконфует. Во-первых, едут состоятельные россияне, которые, во-вторых, не сказано, что их учат жесткому боевому кунг-фу, и сказано, что их учат цигуну.
2: И что? Знаете, я, понимаете, для меня что цигун, что... я не понимаю, а зачем им это вообще? Что это значит массово учатся кунг-фу? Может, они готовят какой-то кунг-фу-переворот с Брюсом Лениным? Или с Джеки Чан Труцким?
3: Я не знаю. Готовят. Потому что кунг-фуисты в Шаолине не учат их кунг-фу, а просто цигуном с ним занимаются.
2: Нет, подождите, тогда объясните мне другое. Значит, они говорят, там, подъем, они туда поехали, и потом, типа, жалуются, подъем в 5 утра, там, цигун, до 6 утра, там, тренировки в день, и что, значит, многим уже хочется уехать. Слушайте, а они что хотели от кунг-фу? Они думали, что кунг-фу, это что, кальян-бар, что это дубайская шоколадка, что ли? Я не знаю. Тут, может быть, возникла просто какая-то путаница. И вы знаете, тут я могу понять. Сейчас же у нас же все китайское популярно, да? Столько везде китайских слов, и, может, просто перепутали, не разобрались. Может быть, перепутали кунг-фу с чанганом. Кунг-фу и чанган, знаете, это для китайцев звучит по-разному. А для нас, что кунг-фу, что хунг-фу, что куни-фу. Одна фигня. Может, вообще кто-то подумал, какой-то куни-втур, там, не знаю. Типа, знаете, что-то такое эротическое. А приехали, облом в 5 утра, цигун. Кстати, вот еще одно китайское слово, я не считаю, цигун. А, это лучше, чем чанган?
3: Конечно, лучше, конечно. Цигун, это, вот вы видели, возможно, если видели какие-то ролики из Китая, там в парках, на лужайках китайские пенсионеры стоят в таких странных позах на одной ноге.
2: Это цигун или это чанган?
3: Цигун.
2: А Мао Цзэдун это?
3: Мао Цзэдун умер.
2: Так вот, я сам уже запутался. Что кунг-фу, что цигун, где чанган?
3: Ехайте и узнаете.
2: Я не хочу.
3: Разберетесь.
2: Нет, а послушайте, так они, значит, как кунг-фу-то, они будут возвращаться сюда уже кунг-фуистами, да?
3: Да, целую неделю занимались, конечно, мастера не будут просто прошаренными, просветленными.
2: Я как раз на рекорде слышал шутку о дедушке сегодня. Мальчик 3 недели ходил на карате, потом он встретился с хулиганами и 3 недели... На карате не ходил. Да, вот еще.
3: Целый неделю, месяц там.
2: А тут целый месяц кунг-фу. А как это называется, месячные кунг-фуисты? Так и называется? Месячные?
3: Ну да, в начале пути.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:55. Кремов уже привстал, надел свой кожух из сукна, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 5 минут, читаем сообщение, что там.
1: Ну вот, мы спросили тебя про одежду, и ты, конечно, там с удовольствием рассказал, как ты одеваешься и почему именно так. И знаете, есть настоящие денди среди наших слушателей, настоящие такие иконы стиля. Вот, например, такой. Купил себе зонт-трость с деревянной рукоятью под цвет туфель, ремня и ремешка часов. Хожу этакий франт, очень себя уважаю.
0: А по ориентации кто?
1: Я думаю, что не просто франт, нормально.
0: Я по политической, разумеется.
1: Нет, знаете, кадастровый инженер.
0: Конечно. А вот, кстати, вот смотрите, вот Змеилов Казанский. Вот как вам кажется, как этот человек одевается?
1: Ну, змеиную кожу у него, сапоги из змеиной кожи, там чемоданы из змеиной кожи, шляпа из змеиной кожи. Все, он Змеилов,
0: ну что? А вот и не совсем. Он напишет: здравствуйте, господа Кремчик и Хрустик. Я на одежде не экономлю вообще. Обожаю тратить деньги исключительно на итальянскую и французскую одежду. Таких брендов, как Gucci, Givenchy, что я даже такого не знаю, Balenciaga даже. Даже трусы ношу от Tom Ford. Для меня одежда — это способ показать статус и влияние. Плюс обожаю эстетику, ежедневно сменять свой внешний облик. Работаю на хорошей должности. Чао, господа. Что значит чао? Пошел натягивать трусы Том Форда, что ли?
1: Да.
0: А, кстати, трусы от Том Форда, это вот тут, я не очень понимаю, трусы от Том Форда — это трусы, снятые с Том Форда? Потому что вот только это для меня реально имеет ценность.
1: Тут важно, не насильно снятые с Том Форда, чтобы Том Форд добровольно тебе их как бы отдал, подарил.
0: Нет, если мне все равно. Вот трусы от Том Форда, и это он, наверное, имеет в виду бренд, это вообще, это бренд не труселей, на самом деле. Ну, в смысле, так себе.
1: Вот в автомобиле, мы все знаем, да?
0: Да, Форд — это автомобиль, да, абсолютно. А трусы — это когда они прям... Слушай, дайте я ему позвоню по-быстрому. Мы никому не звоним. Знаете, какой у него номер? А номер при этом дешевый. Ни одного...
1: Кто бы говорил, звонит с кнопочного телефона.
0: Так я же, извините, из студии звоню. А мой-то номер вы слышали, видели, нет? Знаете, какой у меня номер вообще? Блатной. А блатной номер, знаете, там, считается, где много нулей почему-то. Вы не знаете, кстати, почему? Так, это кто, Змеилов Казанский, да?

0: А что?
1: Человек в трусах от Тома Форда снимает какие-то дешманские как вызовы.
0: Хотел сказать, чао, да ладно. Сейчас погоди. Алло.
2: Здравствуйте, что?
0: Да, скажите, вот эта вот тетенька, которая подходит. Это же робот,
1: долго,
0: да?
1: Долго подходила, шла с другой комнаты.
0: Я понимаю. Ладно, бог с ним, нет уже времени. Давайте последнее сообщение.
1: А вот, знаете, вот очень интересно, вот у нас был человек, который написал, что у него шорты, испачканные кровельным герметиком в Таиланде. Мы заинтересовались, как такая история произошла. И он объясняет, это реально очень интересная история. У моей начальницы вилла в Таиланде. Попросила слетать с ней за ее счет подлатать крышу, поскольку местные работники зачастую, поэтому кровельный герметик.
0: Че подлатать?
1: Крышу в виновилле у начальницы, да. За ее счет.
0: Из России?
1: Да.
0: А это вот абсолютно наша история. А у нас же, знаете, наши люди, они даже когда в Таиланде, они хотят скромчить. Дешевле вызвать кого? Нет вот тайландского, тайского буржуя.
1: Шум халтурщик такой.
0: А он еще трансвестит еще скорее. А нашего, да, из России это дешевле будет подлатать. И что он там шорты?
1: Да, и там испачкал шорты кровельными герметиками.
0: Ну, обычная история, да?
1: Да, такая, ну... все прояснилось. Расходимся удовлетворенные.
0: Давайте последние, есть секунда. Или давайте я. Ну, вот... Ну, вот без робота тоже не обойтись. Вот очень много людей пишут, вот Q какой-то человек со сложным ником пишет: КХ, верните предыдущую девушку. Другой мой, а ты знаешь, в чем проблема? Если я вот лично верну предыдущую девушку, то меня посадят, потому что она не хочет. То есть это называется насилие. То есть если я сейчас до нее добегу, схвачу
1: не надо.
0: Принесу... Да, ты, ну, я не хочу...
1: Смирись!
0: Да. Нет, если ты мне ее вернешь, пожалуйста. Но девушек, знаешь, не вернуть. Так, все. Можно вернуть девушек, если ты обладаешь настоящим ораторским талантом. А главное, навыками, которыми я тебя научу, если ты придешь ко мне на курсы мощных ораторов. Я набираю очередной. Заходи на сайт хрусталев.про. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Крил.
1: На вас также тьфу, господин Хрусталев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели. Пока.
3: Все подкасты «Крем-хруст-шоу» без музыки и пауз слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на radiorecord.ru. В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS-77-62-920, зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала.

0: Реклама. Брутальные внедорожники Хавейл Про с повышенной выгодой до 400 тысяч рублей до конца мая. Специальные предложения на автомобили из наличия. Выгодный трейд-ин. Подарки при покупке. Хавейл Про. Курс Групп. Тула. Октябрьская 316.
1: Будь в тренде. Заказывай поездки в приложении «Максим». Оплачивай заказы картой. Скачай приложение «Максим». Доступно в маркетах. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
0: Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250 470.

более сотни. Ну и, конечно, если хотите продолжить радиовечеринку Рекорд Пати с утра до вечера 24/7, забегайте смело в интернет-поток Пати 24/7. Прямо сейчас еще 90 минут потанцуем здесь на радиовечеринке Рекорд.

0: Смотри Лигу чемпионов только в ОККО. Главный футбольный турнир Европы идет к финалу. 4 лучших клуба в шаге от главного матча года. Лига чемпионов, полуфинал. Сегодня Арсенал, Атлетика в 22:00. Только в ОККО. 18+.
1: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер.
2: Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

0: Рекорд. Реклама. И о главном. Медиатраст представляет фестиваль, где встречаемся этим летом. Дикая мята. Новое. Токсичный ансамбль Лягуха. Лолита Кос. Тэмон Аве. Рушана. Хмыров. Образа нет. Дэн Дерти. Бонд с кнопкой. И любимая. Ёлка. Нейромонах Феофан. Танцы минус. Найк Борзов. Тритиа. Айова. Фестиваль «Дикая мята». Это будет легендарно. Подробности на сайте фестиваля. 6+.
1: Кадастровый инженер.
2: Да!
1: Проектировщик.
2: Да!
1: Геодезист.
2: Да!
1: Тулземпроект.
2: Да!
3: Наши специалисты помогут вам оформить любой объект недвижимости. Звони 71 71 71. Звони 71 71 71.
0: Record Dance Radio. Телефон рекламной службы в Туле 250 470.

через полчаса, в следующем часе, то есть, если вы понимаете, о чем я, Рекорд Клаб Шоу, конечно же, будет по расписанию, поэтому я расскажу вам о свежих клубных треках. В общем, выбирайте, что вам больше нравится, друзья. Прямо сейчас еще 30 минут, давайте максимально ворвемся.

0: зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сет.

в день дропа. Трек поддерживает BBC Radio One, шоу Дэнни Ховарда, Питонг в Global HQ, диджей с Марса и Алок в Контровержен. Ну и прямо сейчас очередь за рекорд-лап-шоу Адам Порт, Сиг Льюис и Кенни Мьюзик.

0: каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка, эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Нейтрино и Баур.
1: Доброй ночи, друзья. Ну что, 6 мая на календаре. Диджей Нейтрино, диджей Баур на первой танцевальной. Полный часа вторник на среду. Майский отличный весенний выпуск Рекорд Клаба на Радио Рекорд. Сегодня много отличных треков. Заряжаемся энергией и слушаем Нейтрино и Баура на первой танцевальной. Итак, поехали.

Ну что ж, друзья, в завершении нашего сегодняшнего выпуска проект Sound of Legend Сан-Франциско, да, известные кавер-мейкеры сегодня в эфире от Нитрины и Баура на Первой танцевальной. Мы услышимся ровно через неделю, со вторника на среду. Думаю, вам все понравилось и

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
1: Технический перерыв.
2: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Сегодня в техпере гость Артем Стен, который более 2 десятилетий является неотъемлемой частью электронной музыкальной сцены. Диджей-меломан, саунд-продюсер, виниловый диггер, арт-директор и музыкальный куратор. Он один из тех, кто стоял практически у истоков культуры электронной танцевальной музыки в Сибири. А с 2005 по 2018 год Артем совместно с командой единомышленников организовывал в городе Красноярске музыкальные проекты, танцевальные бары и клубы, закрытые кулуарные и крупные мультиформатные рейв-мероприятия, ставшие известными на добрую половину страны. А секта, бар-фирма, бар-гости, клуб Депо и другие тоже провел более 500 мероприятий под эгидой промо-группы «Микроритмы». Сейчас Стэн находится в Красной Поляне, где, кстати, 8 мая моя авторская вечеринка «Преломление» побывает у него в гостях в баре «Свои», и где уже 7 лет Стэн является, как я уже сказала, директором и музыкальным куратором. Кстати, за последние полгода у Артема вышло 2 виниловых релиза на лондонском лейбле Opia Records, и буквально месяц назад на лейбле Analog Concept вышла совместная пластинка с Мэтпли. А сегодня, с часу до 2 ночи, в эфире его микс из Acid и Техно-хауса с характерными инструментами классики 90-х и новаторского звучания. Немного отходим от основного формата технического перерыва, потому что я давно просила Артема записать гостевой микс. Наконец, для этого есть хороший повод. Ну, а я желаю всем приятного просмотра.

1:30 в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это программа «Технический перерыв» на волнах Радио Рекорд. Сегодня мой гость Артем Стен, и его гостевой микс в эфире звучит еще ровно полчаса.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер ФС 77-62-920. Зарегистрирован Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
1: Yo, what's up, beautiful people? It's Oliver Helms here, and welcome back to Healthy Radio. I hope you've been having a great week so far, and it's about time to get into some great new dance music right here on Healthy Radio.

0: week for another great episode. Ciao, adios, see you later.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Реестровая запись СМИ Л номер FS77-62920. Зарегистрирована Роскомнадзором 31 августа 2015 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд.